0: на Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С начала реализации федерального проекта «Чистый воздух» объем вредных выбросов в атмосферу Нижнего Тагила уменьшился на 23 тысячи тонн. Это на 17% ниже уровня 2017 года. Предварительные итоги программы подвели в Министерстве природных ресурсов Свердловской области, сообщает областная газета. Завершение проекта в Нижнем Тагиле, который является единственным городом-участником программы в регионе, запланировано до конца этого года. За время его реализации промышленные предприятия города модернизировали оборудование, перестраивали производственные процессы, внедряли современные системы очистки. Отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле возобновится в конце сентября после шестимесячной паузы. Решать собачий вопрос теперь будет муниципальная служба отлова на базе Тагилдорстроя. Она заняла площади приюта «Добрые руки НТ», попавшего в список недобросовестных подрядчиков. Тагилдорстрой обосновался на площади питомника на улице Фестивальная. В его распоряжении теперь более 3000 квадратных метров муниципальной земли с вольерами и площадкой для выгула, операционной, послеоперационными боксами, кабинетами ветеринара, фармацевтическим складом. Обновленный питомник готов принять до 150 собак. Торжественная закладка Аллеи народного единства состоялась в Преображенском парке Екатеринбурга в рамках Международного фестиваля молодежи, сообщили в Департаменте информационной политики региона. Участники фестиваля вместе с жителями города высадили 34 саженца ивы. В акции приняли участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Тепло еще порадует жителей Свердловской области, но для начала придется пережить небольшой период дождей. О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики Уралгидромедцентра. Сейчас в сторону Среднего Урала движется циклон из Поволжья. Вечером 16 сентября дожди прольются на западе региона, а 17-го уже по всей Свердловской области. Но атмосферный фронт быстро покинет пределы нашего региона, и с пятницы установится преимущественно сухая погода. Она сохранится в выходные и продержится в первые дни следующей недели. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня умеренный северо-западный ветер принесет нам дожди. Утром и днем ожидаем, они уже идут. Ну а вечером, ночью будет облачно. Температура утром 14 градусов, днем воздух прогреется до плюс 15.

0: жаргона.
1: А я Александр Данилов.
2: А я Алина Геринг. Доброе утро.
1: И доброе утро. Да, наступил день, когда достали мы дождевики,
2: зонты,
1: резиновые
2: сапоги.
1: И пошли,
2: по
1: да.
2: По лужам счастливые. Ну, я посмотрела прогноз погоды.
1: Так.
2: На следующую неделю на выходные он меня лучше так порадовал.
1: Да, господи, я напрягся, ты же сейчас скажешь, там ничего, каких изменений.
2: Нет, там солнце сплошное, какие-то 20 градусов, я думаю, вау.
1: Ого.
2: Бабье лето к нам идет, так что потерпеть.
1: Как всегда.
2: Сегодня один день такой погоды осенней, даже и надо, наверное.
1: Один день?
2: Ну, я говорю, потом
1: все. Ну, все как у женщин, да? То есть один день надо потерпеть, два. И потом опять солнышко.
2: Я смотрю, ты такой эксперт.
1: Ну, я уже взрослый мальчик.
2: Взрослый? Понятно. Ну, так вот, что? Жал сбил меня.
1: 17.
2: Я про погоду, про природу, он спрашивал.
1: А я про погоду.
2: Ну, в общем, что у нас? 17 сентября, четверг, пятница на горизонте. Это не может не радовать нас, по крайней мере, точно. Ну, что еще я вам могу сказать?
1: Слушай, сегодня собаки такие прикольные. Я пока ехал на работу.
2: Собаки?
1: Собаки, да. Ну, их одели в костюмы.
2: А, ну, комбинезон, конечно,
1: комбинезон, сапоги. Они ходят, как космонавты.
2: Ну, да.
1: Мне на встрече попалась такая прям упакованная вся

0: идет зевая.
1: Ну, собачников нужно тоже понимать.
0: Угу.
1: Собаку наряжаем не только ради красоты, а ради собственного времени, потому что потом ее мыть, отмывать после таких луж не очень приятно. Кошатники, мы сделаем вид, что вам не завидуем.
0: Да, да, да, да. Так, ну что же, ладно, просыпаемся. В этом, так, мы в этом часе будем что-то разыгрывать, не помнишь?
1: В этом часе нет, не будем. Мы будем в следующем часе разыгрывать.
0: Ага, у нас все розыгрыши в следующем часе пойдут. Ну а пока диджея Локи послушаем. Мари Краймбрери впереди.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Это радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом» и «Бэдрин Константин Дмитриевич». ОГРН НП 304-662-533-101. 2026 год.
2: «Сом» строит, а «Дом» украшает. Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте depo.nt.ru. Акция с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: не годы, не годы пролетают, но дни пролетают. 17 число, 17 дней осени мы уже пробыли, пролетали. Впереди еще теплый дни, как нам прогнозирует Алина.
1: Ну, я надеюсь, что это будет правда. Я на прогноз погоды опираюсь.
0: У погоды нет
1: плохой. У природы нет.
0: У природы нет плохой погоды, точно.
1: Так, ну что, у нас тема сегодня животрепещущая.
0: Ну-ка, что там нам приготовили редакторы
1: наши? Кто у вас главный по созданию беспорядка дома? Вы сами, или, может быть, дети, или ваш партнер, или домашний питомец, и вообще...
0: Домовой? Кузи приходит?
1: Наверное, да. Наверняка вот у каждого есть вот такое место, которое лучше не открывать без подготовки, без специальной.
0: Ой... Ящик Пандоры у каждого спрятан,
1: да.
0: Свой. О, у меня там такой. У меня дома есть такой ящик, в котором хранятся эти всякие вещи для ремонта. Эти всякие отвертки, пассатижи.
1: Ну, мужское что-то, ну.
0: Да, как он мне нравится, как я люблю. То есть это какое-то что-то из детства. Знаешь, ты приходишь, ищешь эту изоленту, там достанешь, там рулетку, там и пошел, поделал молоток, там взял. Ой, красота. Его лучше не открывать, потому что если я начинаю дома ремонтировать, то там потом это долго.
1: Ну, плохо, история. В общем, заканчивается, да, все это вместе.
0: Потом переходится переделывать, доделывать, штыки покупать, и может когда-то специалиста вызывать.
1: Ну вот балкон еще можно отнести к такой истории. Нет уже места. Все шкафы заняты, все кладовки заняты.
0: Давайте-ка мы...
1: Балкон!
0: Точно!
1: Меня спасает только то, что у меня балкон вот здесь, в Нижнем Тагиле, он не застеклен. То есть он... Туда нельзя просто положить хлам. А так иногда руки чешутся. Просто невозможно.
0: А для этого, наверное, и застекляют балкон. Чтобы можно было...
1: Да. Ну, я не вижу просто другой... Альтернативы, да.
0: Я тебе скажу, можно это... Боксик такой некоторые покупают, можно где-то там боксик туда выносишь, все это складываешь. Ну, хотя опять же.
1: Сад. Гараж. Еще, может, да.
0: Вот это вообще кладезь просто.
1: Ну, у меня тут ездит в машине вещь, которую я не знаю, куда положить дома. Вот она у меня вот в пакете ездит. Ну, не знаю, куда. Нет, это куртка. Я не знаю, у меня уже нет места в шкафах. Я не знаю, куда.
0: Хорошо вы живете, Алиночка. Ничего себе, у вас уже места в шкафах нет, вам курточку некуда складывать.
1: А я знаю, что тебе скажу. Шкафы маленькие.
0: А я тебе знаешь, что скажу? Квартира маленькая.
1: Нет, квартира не маленькая.
0: Не маленькая? А то мне тут говорят, да, надо это, типа,
1: увеличивать квадратных
0: метров побольше. Складывать, чтобы было куда одежда.
2: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.

Женский посуд. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».
3: Да, обсуждаем сегодня порядок, уборку, все, что с этим связано. Если у тебя есть какая-то история, если у тебя есть тот самый стул дома, на котором хранится вся твоя одежда...
4: Ты мне прям за меня повторил.
3: То пиши в комментариях, мы ВКонтакте, в нашей группе К-радио. Там есть опрос, под опросом можешь даже фотографию своего стула с одеждой высылать.
4: Там даже, наверное, целая будет уже инсталляция. Это инсталляция современного искусства домоведчества.
3: Даже можно не стул, есть еще эти тренажеры.
4: Тренажеры есть, да.
3: Которые плавно перетекают из спортивного инвентаря в что-то подобие вешалки.
4: Да, что-то подобие дерева, которое все обрастает, обрастает.
3: Что удобно?
4: Ну что?
3: Зато, выглядит не очень, сразу вам скажу. Да, мы тут обсуждали за эфиром, что беспорядок в доме создает вообще вот это фоновое напряжение для мозга. И это действительно правда. Мы вот пришли с коллегой к такому выводу, что и концентрацию внимания ухудшает, и провоцирует хроническую вот эту усталость, стресс фоновый вот этот. Так что нужно что-то делать с этим. Нужно как-то заставить себя убраться.
4: В смысле, убраться не с квартиры, а убраться в квартире. То получается, что мы заставляем убраться себя с места загрязнения.
3: С места загрязнения, да. Вообще хаос вот этот вокруг часто становится вот этим симптомом выгорания, когда уже ничего не хочется. Ты приходишь домой, тебя вне дома все бесят, раздражают. Приходишь домой, тебя этот хаос раздражает. И этот какой-то замкнутый круг получается.
4: Как хомячок.
3: Да.
4: Как хомячок, который, кстати, тоже может навести беспорядок. У тебя какой-нибудь хомячок убегал из квартиры?
3: Да не было хомячка у меня никогда в жизни. А это, понимаешь, у нас еще тут в нашем опросе-то есть... Вариант ответа. Кто у вас главный по созданию беспорядка? Домашний питомец.
4: Да, давайте-ка мы обсудим домашних питомцев. Домашний питомец, он ведь такой. Это, он может игрушку доставить.
3: В квартире, где есть домашний питомец, уборка должна проводиться еще чаще.
4: Еще чаще.
3: А если есть еще и дети...
4: Там приравнивается питомец к детям. Неизвестно кто. Да кто, дети, боже, я как вреду к своим детям, у кого дети маленькие. Это вообще-то не наступить нигде. Ты идешь, то ты наступаешь на какую-то игрушку, то ты еще на какую-то фигнюшку наступаешь, то ты сесть тут не можешь. Это же ужас.
3: Зато весело.
4: Зато весело, и прибираться можно часто. Так, ладно. О домашних питомцах поговорим чуть попозже. Ну и о детишках. Наверное.
5: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing sun.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.
3: Что-то нельзя разрешать. Но если отказаться сложно, то почему бы нет? Все можно.

поставь мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: ребята начали обсуждать про этого домашнего животного. Кто создает хаос?
1: Дом.
0: Домашние животные, размеры домашнего животного не пропорциональны хаосу, я бы тебе так скажу, создаваем.
1: Нет.
0: У меня, да, у меня вот, допустим, маленькая ящерка дома живет. И вот он один раз убежал.
1: Так.
0: Ну, я ему помог убежать, угу. Так получилось. В общем, убежал, и что же делать? Вот ты, а знаешь, какой хаос из-за этого получился дома? Мне пришлось передвигать столы.
1: Диваны, кровати,
0: да. Это самое, разбрасывать муку по квартире, чтобы... Муку, да, да. Они говорят, я в интернетах ваших посмотрел, там все написано, как найти ящерицу дома. Запрос, да?
1: А что, следы будут оставаться?
0: Да, да, да. Раскидайте муку по квартире, останутся следы.
1: Во, совет! Совет крутой.
0: Крутой, да. Сам как я ходил.
1: Где ты нашел его?
0: Это он меня потом нашел. Ну да.
1: Я здесь.
0: Да, да, он потом вернулся там на потолке оказался. По потолку, по стене, это прям приполз. Но хаос как в квартире, ты представляешь, мука по квартире. Они еще говорят, фольгу раскидайте, он будет ходить и шуршать. Фольга, мука.
1: Я бы посмотрела на это зрелище.
0: Сдвинутые диваны.
1: Да, да, да. Все вверх, но мука на полу.
0: Да, да, да. Перекрытые там еще там какие-то эти, чтобы он не убежал в щель.
1: Ну, самое главное, что твой питомец в целости и сохранности.
0: В целости и сохранности,
1: это
0: да.
1: Это самое главное.
0: Но хаос был хороший хаос. Так что, да, да. Вот даже вот маленькая букашка может устроить хороший переполох.
1: Ну вот, может, у тебя было уже грязно очень, и он сказал, все, надо уже что-то делать, надо брать все в свои лапы. И таким образом заставил тебя хоть немного убраться.
0: Кстати, мне кажется, он так и подумал, потому что он вернулся такой толстый и довольный. Он был прям доволен.
1: Миссия удалась.
0: Миссия удалась. Так, что там удастся у нас по звездам, расскажу вам совсем скоро гороскоп.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что же, гороскоп еще 17 сентября. Что они там, эти всевидящие, всегда светящие, нам рассказали? Раз мы вам все перескажем.
2: Овнам сегодня может понадобиться терпение в ситуации, где хочется получить результат немедленно. Звезды говорят, не позволяйте чужой медлительности сбивать ваш собственный ритм.
1: Тельцам сегодня стоит обратить внимание на вещи, которые создают ощущение стабильности. И, возможно, одна из привычных опор изменилась, и теперь нужно немного перестроиться. Не сопротивляйтесь переменам автоматически.
2: Близнецам сегодня может попасться информация, которую захочется немедленно обсудить со всеми. Не торопитесь, возможно, некоторые детали еще неизвестны, и поспешный вывод окажется ошибочным.
1: Раки, сегодня вам может понадобиться принять решение, которое затрагивает не только вас. Возможно, придется учитывать интересы семьи, партнера и коллег. Не пытайтесь делать удобным для всех абсолютно все. Иногда достаточно найти вариант, с которым вы готовы жить дальше.
2: Львам сегодня может достаться роль человека, который должен поставить точку в спорном вопросе. Не бойтесь принимать решение, если у вас достаточно информации. А в личной жизни не отказывайтесь от небольшого совместного приключения.
1: Приборка, например.
2: Чем как, не приключение? Как вариант.
1: Так, девы. Девам сегодня стоит обратить внимание на то, что давно вызывает раздражение. Возможно, проблема не настолько велика, как кажется, но она регулярно отнимает ваше внимание. Попробуйте устранить саму причину, а не каждый раз справляться с последствиями.
2: У весов сегодня может состояться разговор, которого вы давно избегали. Не обязательно он окажется конфликтным, но если говорить открыто и не использовать старые претензии как аргументы, ситуация может разрешиться неожиданно легко. Ну а после обеда, возможно, приятная встреча.
1: А вот скорпионам сегодня пригодится их наблюдательность. Возможно, поведение какого-то человека не совсем совпадает с тем, что он говорит. Не спешите разоблачать притворщика, просто примите информацию к сведению и смотрите на дальнейшие действия.
2: Стрельцам четверг может принести неожиданное приглашение или предложение. Оно способно выбить из привычного графика, но вместе с тем подарить интересную возможность.
1: Во, а про козерогов это вот прям точно про меня. 100% отвечаю. Просто да.
2: Козероги. Я поняла уже, давай.
1: Козерогам сегодня стоит внимательнее относиться к срокам.
2: Опа!
1: Возможно, какая-то задача оказалась сложнее, чем предполагалось изначально. Это точно. Лучше заранее предупредить об изменении сроков, чем надеяться успеть в последний момент. Ну, я буду стараться в последний момент, как всегда.
2: Водолеям сегодня может прийти в голову решение, которое еще недавно показалось бы слишком смелым. Нет, отбрасывайте его автоматически. Проверьте, что произойдет, если сделать небольшой пробный шаг.
1: Ну а рыбкам сегодня важно не пытаться спасти всех от собственных проблем. Возможно, кто-то рядом окажется в сложной ситуации и будет ждать вашей поддержки. Помогите настолько, насколько действительно можете, но не забывайте о своих ресурсах.
2: Хорошо. Вечером хорошо подойдет тихий отдых еще рыбке.
1: Да, рыбкам всегда отдых подходит. Вот это не любят.
2: Да, это да.
1: Сразу ты увидела, какая.
0: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Эко радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Тропик шоу «Мир». Джуманджи.
6: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября. По будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год. 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
7: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
9: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Осмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
10: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.
11: Музыка громче, день ярче.
12: Эко-радио.

0: Средний Урал, 0800. Ура.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С начала реализации федерального проекта «Чистый воздух» объем вредных выбросов в атмосферу Нижнего Тагила уменьшился на 23 тысячи тонн. Это на 17% ниже уровня 2017 года. Предварительные итоги программы подвели в Министерстве природных ресурсов Свердловской области, сообщает областная газета. Завершение проекта в Нижнем Тагиле, который является единственным городом-участником программы в регионе, запланировано до конца этого года. За время его реализации промышленные предприятия города модернизировали оборудование, перестраивали производственные процессы, внедряли современные системы очистки. Отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле возобновится в конце сентября после шестимесячной паузы. Решать собачий вопрос теперь будет муниципальная служба отлова на базе Тагилдорстроя. Она заняла площади приюта «Добрые руки НТ», попавшего в список недобросовестных подрядчиков. Тагилдорстрой обосновался на площади питомника на улице Фестивальная. В его распоряжении теперь более 3000 квадратных метров муниципальной земли с вольерами и площадкой для выгула, операционной, послеоперационными боксами, кабинетами ветеринара, фармацевтическим складом. Обновленный питомник готов принять до 150 собак. Торжественная закладка Аллеи народного единства состоялась в Преображенском парке Екатеринбурга в рамках Международного фестиваля молодежи, сообщили в Департаменте информационной политики региона. Участники фестиваля вместе с жителями города высадили 34 саженца ивы. В акции приняли участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Тепло еще порадует жителей Свердловской области, но для начала придется пережить небольшой период дождей. О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики Уралгидромедцентра. Сейчас в сторону Среднего Урала движется циклон из Поволжья. Вечером 16 сентября дожди прольются на западе региона, а 17-го уже по всей Свердловской области. Но атмосферный фронт быстро покинет пределы нашего региона, и с пятницы установится преимущественно сухая погода. Она сохранится в выходные и продержится в первые дни следующей недели. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил-Авто» не оферта, указана минимальная цена на BLG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями.
6: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода на Среднем Урале, северо-западный ветер принес нам кратковременные дожди. Утром и днем они будут идти, но вечером и ночью уже выглянет солнце и луна. Температура утром 14 градусов, днем воздух прогреется до 15.

0: What if? А что если?
1: А что если взять и уехать куда-нибудь на выходные?
0: А почему
1: бы и нет? А что если взять и прибраться дома?
0: А что если взять и устроить фотосессию с любимым питомцем?
1: Да.
0: Да, кто-то у нас собрался это сделать именно в эти выходные.
1: Я вообще обожаю такое. Я люблю все это. Все эти ваши искусственные интеллекты, все понятно.
0: Да,
1: как мне сказал кое-кто, зачем тебе это надо, ты можешь все сгенерировать искусственным интеллектом. Я говорю, а эмоции я сгенерирую искусственным интеллектом?
0: Это хороший аргумент, согласен.
1: Нет же, а нет. Память и воспоминания сгенерирую искусственным интеллектом?
0: Нет. Нет.
1: Поэтому у нас есть такая добрая традиция с Патриком ходить на фотосессии. Вот последний раз. Ему тем более скоро два года будет, тем более.
0: И у вас уже традиции.
1: Да, потому что мы фотографировались, когда он был совсем маленьким.
0: Маленьким это год назад.
1: Нет, ну да. Ну нет, больше года.
0: Ему уже два года, у нас уже традиция есть.
1: Да, да. Я хочу, чтобы это превратилось в добрую традицию. Хватит смеяться.
0: Ой, Патрик, тебе повезло.
1: Да, Патрику повезло. Так, ну что, у нас доброе утро, во-первых. Алина Геринг, Александр Данилов здесь в это утро вместе с тобой. 8.13 на наших эфирных, 17 сентября. Ну, и обсуждаем праздники и расскажем, что сегодня отмечать, кого поздравлять. День турменеджера. Да.
0: Туристические.
1: Да, это те люди, которые отправляют нас туда, где море, солнце и белый песок. Поздравляем вас.
0: Да, не путаем тех, кто отправляет кое-кого в Магадан. Международный день кантри-музыки. Что, шуточки мои, тагильские шуточки.
1: Ну да, я поняла.
0: Так, Международный день кантри-музыки сегодня отмечается. Ну, наверное, это, наверное, ближе не все-таки не нам, а заокеанским коллегам, да, что называется. Они же там любят хей-хей, ла-ла-лей.
1: Да-да-да. День разговоров с городом.
0: День разговора с городом. Ну и что ты бы сказал нашему городу? Такой бы, знаешь, разговор, наверное, был состоялся такой, выходишь такой.
1: Я бы...
0: Ну да. Ну ты понял, да.
1: Ну ты все понял.
0: Ладно.
1: Ты по взгляду все понял. Да нет, просто это отличный день, чтобы...

0: гулять по любимым улочкам, мысленно поделиться со своим городом, как вы его любите.
1: Да вы, Алина, оптимист.
0: Ну а что?
1: Очень мне нравится ваш настрой.
0: Как в этой жизни жить-то, если без оптимизма? Как? Никак. Да. Ну, либо найти свое место, вот посидеть на лавочке в парке или у водоема. Вот. У каждого же есть наверняка свое любимое место.
1: Есть.
0: Вот.
1: И хорошо, слава богу, что у нас в городе есть места, куда можно прийти.
0: Да, а есть.
1: У каждого из нас на свете есть
0: места. Ладно, давай вот без твоих вот этих вот. Что еще?
1: Международный день гнома.
0: Тут я не знаю, что сказать.
1: Ну что, у нас есть один блогер, который сегодня отмечает этот день, я думаю.
0: Не знаю про что-то. День щекотунчиков сегодня отмечается.
1: Щекотунчиков? Это как? Это что делать? Это щекотят?
0: Подумай, это когда...
1: Гномы и щекотунчики где-то из одной истории.
0: Не знаю.
1: Джарахов! О, вспомнил! Господи, а! В голове-то все крутилось, вспомнил. С праздником,
0: кстати,
1: товарищи. Все? Да. А все, Иманбеков.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: Давай, ты заинтриговала, да что все, ты там хотела. Расскажи.
0: Да потом.
1: Давай.
0: Да, я хочу песню крутую послушать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
2: Нижний Тагил не Сахара.
1: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
3: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
4: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
5: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре Олмед ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Олмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха.

0: они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: «Уралвагонзавод» объявляет набор операторов станков, токарей, сварщиков, слесарей, сборщиков, обрубщиков и многих других. Есть вакансии с обучением на рабочем месте, конкурентная заработная плата и удобные графики работы. Подробности по телефону 8-34-35-380-300 или в отделе кадров по адресу Восточное шоссе, 28, кабинет 15.
4: Прикупила пуховик вахарая и хожу такая офигенная.
5: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
6: Нижний Тагил, не Сахара.
5: Одевайтесь в Ахара.
7: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
4: Офигенная.
8: Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

этот воздух, как в Адыгу стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в Адыгу стоит.

0: представил я, в общем, это человека возраста братьев Крестовских в рваных джинсах, танцующих в нашей сегодняшней погоде.
1: А что?
0: Круто. Такой видочек, я вам скажу.
1: Да, круто.
0: Лучше бы я этого не представлял.
1: Да почему? В принципе, плюс-минус. Ладно.
0: Я понял, на кого ты смотришь. Ага. Плюс-минус.
1: Я придумала следующий ролик, например, с моим коллегой.
0: Опять я себе наговорил.
1: Опять? Ну ты понимаешь, ты сам...
0: Себе наговариваю.
1: Куешь свою судьбу.
0: Копаю себе эту...
1: Ну нет, не копаешь, пока еще. Пока еще нет.
0: Ну это мы все в радиоутке прикалываемся между собой. Это если я проигрываю, она мне всякие каверзы придумывает.
1: Ты не проигрываешь.
0: Ну слава богу, благодаря нашим слушателям, слава богу.
1: Да, вот скажи им спасибо.
0: Спасибо вы, мои наши дорогие. И в 9:30 в радиоутке звоните, мне помогаете, а то я тут уже вчера в Пари хотели одеть, ужас.
1: Да, ой, ну ладно, уж не ужас. Но у нас информация на правах рекламы.
0: Да, важная информация.

0: По целу.
1: Как продать квартиру так, чтобы было и быстро, и выгодно? Mm-hmm. Доверьте это агентству недвижимости «Жилфонд». Плюс бесплатная помощь во всем остальном. Подбор новостройки в любом городе, одобрение ипотеки, проверка документов, а до конца октября страхование гражданской ответственности в подарок. Агентство недвижимости «Жилфонд», Нижний Тагил, Ленина, 23. Телефон 96 17 17 96 17 17. Акция с 15 сентября по 31 октября 2026 года. Подробности уточняйте по телефону. Коллега?
0: 96 17 17. Код города Нижний Тагил 34 35. Информация предоставлена на правах рекламы. И что мне очень вот здесь вот понравилось в этом объявлении, что-то там про бесплатное было.
1: Бесплатная помощь.
0: Плюс бесплатная помощь вот, во всем остальном.
1: Да, в одобрении ипотеки, в проверке документов,
0: а
1: в подборе.
0: А вот это вот все остальное, это, наверное, вот не маленький пакет услуг.
1: Это да, это да.
0: Ой, как же хочется дополнительные эти квадратные метры, чтобы их захламить.
1: Да, понимаешь, дополнительные квадратные метры — это равно дополнительная уборка. Об этом нужно не забывать.
0: Ну, знаешь ли, в своих так ровных квадратных метрах я уж с удовольствием там нахламлю и поприбираюсь.
1: Тут, кстати, новость нашла, что в США набирает популярность услуги для студентов. Значит, родители этих студентов предлагают нанять местную маму в кавычках на время учебы в университете. То есть их птенцы улетают из гнезда.
0: Угу.
1: Кто будет стирать, убирать, еду готовить? Некому. И вот мамы такие ищут местную маму в другом городе, нанимают, ну и все. И помощница такая может лекарства там тебе купить, приготовить домашнюю еду.
0: Вот это вот самое главное.
1: Постирать,
0: да, вот пирожки,
1: вещи.
0: Вот эти все.
1: Просто проверить, все ли со студентом в порядке, прибрать дом. В общем...
0: А там тех заданий есть, это вот, наверное,
1: ну, я думаю, там,
0: побухтеть,
1: да.
0: Поворчать,
1: конечно,
0: что
1: конечно.
0: За футболка, как ты одет, что ты...
1: Конечно, но...
0: Одеваешь ли ты шарф?
1: А как самостоятельность? Когда, где ее, когда она появляется?
0: Да, когда уже можно вот эти уже носочки разбрасывать по квартире, и все, никто тебе не скажет. Не знаю.
1: Не знаю.
0: Где тут грань? Это очень, очень тонко, тонко,
1: да.
0: Тонко, да, да.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: вчера.
1: Если ты вчера не поужинал, то позавтракать нужно обязательно сегодня. А где это сделать? Лучше это сделать и вилки, ложки. У нас розыгрыш от них.
0: Ищите место для обеда с семьей, друзьями или коллегами.
1: Да.
0: Приходите в фермерское кафе «Вилка, ложка». Там вы сможете перевести дух во время бизнес-ланча из настоящих деревенских продуктов. Теплая атмосфера, понятные домашние блюда и никакой суеты. Все для вашего идеального перерыва. Ну что, мы разыгрываем 500 бонусных баллов.
1: Да, да, да, да, разыгрываем. И я тебе скажу, что у нас тут голодные люди уже.
0: О,
1: уже,
0: доброе утро.
1: Ну как голодные, практичные, я бы сказал. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
2: Наталья.
0: Наталья, очень приятно, как ваше настроение?
2: Шикарное, утреннее.
0: Вот, шикарное утреннее. А утром по-другому быть и не должно. Наталья, ну что, у нас есть один вопрос. Ваш ответ креативный. И 500 бонусных баллов прямиком вам отправятся. Готовы?
2: Готово.
0: Отлично. Да.
1: Наталья, скажу сразу, вопрос у нас довольно-таки сегодня шуточный, то есть серьезно к нему не относитесь и, в общем...
0: Включите креативность.
1: Не судите нас строго.
0: Да, нас вообще не судите.

0: Наталья, бывала ли у вас такая ситуация, что ради последней щепотки соли приходилось уговаривать буквально эту солонку, а точнее даже ей угрожать? Можно ли в таком случае вообще расценивать свои действия как агрессию против предметов сервировки? Ну вот представляете, бывают же ситуации. Сидишь такой, тебе вот еду нужно подсолить. Ты берешь этот предмет сервировки, а он предательски пуст.
1: А это самое главное, ты, ну, пытаешься посолить, соли нет, а потом как крышка-то отвалится, и как горсть соли. И ну, это неприятно.
0: Это саботаж.
1: Ну, Наталья.
2: Я задумалась.
1: А вот что первое в голову вам приходит? На такие вопросы вот не надо задумываться. Там, ой.
2: Я бы просто взяла с другого стола.
1: Вот. Вот практично
0: и эффективно.
1: Эффективно, да.
0: Мы с вами не пойдем, мы пойдем другим путем.
1: Это называется. Правильно. Наталья, ну, 500 бонусных баллов отправляется вам. Я обязательно расскажу за эфиром, как забрать их. Но я напоминаю, дорогие наши
0: слушатели.
1: Да.
0: Не надо с солью шутить.
1: Да.
0: Лучше пойти в вилку, ложку и подкрепиться.
3: Где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.

0: Это радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступно.

0: необычный автомобиль, но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес: Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
3: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
4: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж «G-Tour» открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы «G-Tour» теперь в «Осмото Тагил». Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 43.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три

Настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 834.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, именно он, именно здесь, именно сейчас, гороскоп на Эко-радио, и он говорит о том, что сегодня рискованные решения могут принести большую выгоду. Но подробнее Алина вещает.
2: Овнам сегодня может понадобиться терпение в ситуации, где хочется получить результат немедленно. Возможно, кто-то будет медлить с ответом или не выполнять свою часть договоренности. Но звезды говорят, не позволяйте чужой медлительности сбивать ваш собственный ритм.
1: Да, приоритеты на себе. Тельцы. Тельцам сегодня стоит обратить внимание на вещи, которые создают ощущение стабильности. Возможно, одна из привычных опор изменилась, и теперь нужно немного перестроиться. Не сопротивляйтесь переменам автоматически. А вот в финансовых вопросах день требует осторожности.
2: Близнецам сегодня может попасться информация, о которой захочется немедленно обсудить со всеми. Не торопитесь. Возможно, некоторые детали еще неизвестны, и поспешный вывод окажется ошибочным.
1: Ну а ракам сегодня может понадобиться принятие решения, которое затрагивает не только их одних. Возможно, придется учитывать интересы семьи, партнера или коллег. Не пытайтесь сделать удобным для всех абсолютно все. Иногда достаточно найти вариант, с которым вы готовы жить дальше.
2: Львам сегодня может достаться роль человека, который должен поставить точку в спорном вопросе. Не бойтесь принимать решения, если у вас достаточно информации. Ну а в личной жизни не отказывайтесь от небольшого совместного приключения.
1: Мяу-мяу-мяу. Девы, девоньки, вы наши девы золотые. Девам сегодня стоит обратить внимание на то, что давно вызывает раздражение. Возможно, проблема не настолько велика, как кажется, но она регулярно отнимает ваше внимание. Попробуйте устранить саму причину, а не каждый раз сопротивляйтесь последствиям.
2: У весов сегодня может состояться разговор, которого вы давно избегали.

0: Не обязательно он окажется конфликтным, если говорить открыто и не использовать старые претензии как аргументы, ситуация может разрешиться неожиданно легко, ну а после обеда возможна приятная встреча.
1: Скорпионы, вам сегодня пригодится наблюдательность. Возможно, поведение некого человека не совсем совпадает с тем, что он говорит. Не спешите разоблачать притворщика, просто примите информацию к сведению и смотрите на дальнейшие действия.
0: Стрельцам четверг может принести неожиданное приглашение или предложение. Оно способно выбить из привычного графика, но вместе с тем подарить интересную возможность.
1: Козероги, сегодня вам стоит внимательнее относиться к срокам. Возможно, какая-то задача оказалась сложнее, чем предполагалось изначально. Лучше заранее предупредить об изменении сроков, чем надеяться успеть в последний момент.
0: Водолеям сегодня может прийти в голову решение, которое еще недавно показалось бы слишком смелым. Не отбрасывайте его автоматически. Проверьте, что произойдет, если сделать небольшой пробный шаг. Ну а после обеда возможна встреча с интересным человеком.
1: Ну а у рыб вечером хорошо будет отдохнуть, хорошо подойдет отдых. А вот днем им не стоит пытаться спасти всех от собственных проблем. Возможно, кто-то рядом окажется в сложной ситуации и будет ждать поддержки от рыб, но помогайте им настолько, насколько сможете, не забывая о собственных ресурсах.

0: радио. Реклама.
1: Финальное предложение этой осени в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5». Теннет Т4L. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас Теннет Т4L от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5». И по телефону 43 43 42. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гольянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гольянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточните у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Теннет Т7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области утвержден план капитального ремонта на ближайшие 3 года. В программу включены 3380 многоквартирных домов общей площадью более 11 миллионов квадратных метров. Документ подписал губернатор Денис Паслер. Общая стоимость работ превысит 40 миллиардов рублей. Основные средства – взносы собственников. Больше всего средств уйдет на ремонт крыш – почти 12 миллиардов рублей. В Свердловской области с начала года 524 водителя отказались снять незаконную тонировку. Нарушителей наказали арестом, обязательными работами и штрафом. В областной ГАИ уточнили, что на всех автовладельцев составили протоколы по статье за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Дела передали в суды. Там решили 324 водителя отправить под арест до 15 суток. Еще 146 свердловчан отделались штрафом от 2 до 4 тысяч рублей. 13 нарушителей привлечены к обязательным работам продолжительностью до 120 часов. В основном это бесплатная занятость по благоустройству города. Тагильский экодом регионального оператора «Рифей» принял участие в международном фестивале молодежи. 13 и 14 сентября на площадке нового учебно-научного центра УРФУ команда экоцентра представила творческие мастер-классы по изготовлению сувениров из переработанного пластика и полиэтилена. Сувениры, изготовленные в тагильской мастерской, отправились в Индию, Марокко, Бразилию, Алжир, Эфиопию, Узбекистан и, конечно, в самые разные города России. В Алапаевске решили объединить тяжелый спорт с художественным искусством. Местные мастера превратили чугунные гири в настоящие музейные экспонаты. Хохломак, жель и уральские узоры теперь красуются на спортивных снарядах. После нанесения рисунка гирю обязательно нужно покрыть лаком. Так расписной снаряд продолжит выполнять свою главную функцию без порчи внешнего вида. А еще в этом учебном году в Алапаевске хотят запустить мастер-классы по росписи гирь для школьников и их родителей. Так предполагают получить привлечь к этому виду спорта как можно больше людей. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
6: Аками. Проверено друзьями.
7: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня северо-западный ветер принес небольшие дожди. Утром и днем осадки, но вечером и ночью их уже не будет. Температура утром 14 градусов, днем воздух прогреется до плюс 15.

0: Спасибо, Топик, но сейчас поговорим мы. Здесь Алина
1: Геринг и Александр Данилов.
0: Да. И доброе утро.
1: Доброе утро, четверг. У нас уже четверг, уже 9 часов 13 минут. И уже какое? 17 сентября.
0: Как ты все по полочкам разложила? Как порядок у тебя? У тебя дома тоже порядок?
1: Я ненавижу дома беспорядок. Когда дома беспорядок, мне плохо. У меня действительно бардак в голове начинается. Я... Что там такое?
0: Да, мне тут звонит телефон, мне тут это из автосервиса, машина в сервисе, вот мне тут звонит сервисмен. Ну ладно, мы пока...
1: Ну это ладно, это можно отложить. Поэтому да, говорим про уборку сегодня.
0: Да, а вот уборку отложить нельзя, дома нельзя. Вот и у меня тут всякие цитаты по поводу этого уборки-то нашей, по поводу беспорядка дома. Что-то на научном. Порядок в доме требует немало усилий и держится недолго. А вот беспорядок образуется без нашего вмешательства и способен самовосстанавливаться и самосовершенствоваться. Как вам такое определение беспорядка?
1: Ну, как
0: беспорядка?
1: Без нашего вмешательства?
0: Ну, как-то так, как-то само.
1: Ну, не знаю.
0: Ладно, давай тебе сейчас тогда что-нибудь...
1: Нет, ну, тоже, знаешь, грех жаловаться. У нас столько всяких сейчас машин, которые нам помогают. Роботы-пылесосы, роботы-мойщики окон и так далее.
0: Ага, а их кто будет чистить, мыть, убирать? Я тебе скажу, я прихожу домой, мне этот робот-пылесос запутается в ковре, вечно запутывается там, где в ковре. Или в носках.
1: Это да.
0: Бедолага такой, носок торчит из него.
1: Ты тоже знаешь, носки-то убирать надо.
0: Да, а зачем мне тогда робот, если я еще хожу? Потом я их приходится и разбирать.
1: Выдергивать,
0: да. Потом этого робота-пылесоса чистить, потому что у него забился этот его ящик, куда он... В общем, одна морока. Легче было самому сделать. Ой, господи.

0: Ну, а что, мы же про дни рождения.
1: Да кому они нужны? Сегодня родился Рыжий из Ералаша. Сегодня у нас родился Брайан Сингер, основатель Людей Икс, и Баз Лурман, который снял Великий Гэтсби, Ромео плюс Джульетта, ну и Мулен Руш, и еще разные всякие
0: очень,
1: фильмы.
0: Очень даже хорошо. И если у вас сегодня день рождения, то мы вас также поздравляем.
1: Надеюсь, что вы такие же романтики. Надеюсь, что у вас дома порядок. И в голове тоже понятно. Ну, мы как бы сегодня выяснили. Ладно. В нашей голове пока беспорядок. Поэтому пойдем-ка мы выпьем кофеечку.
0: Чего и вам желаем.
1: Чего и вам, собственно, тоже желаем. Поехали.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом» и «Бэдридинг Константин». Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Ой, вот именно эту фразу я часто и произносил. Оставь меня, какие танцы. Мне уже с Польши...
1: Сколько?
0: Время, когда уже...
1: Да ладно.
0: Время не только разбрасывать камни, но их собирать.
1: Да ладно.
0: Да ладно, да. Сегодня мы говорим о порядке дома. Порядке дома. Вот что-то о семейном я прочитал. Прихожу с работы и возмущаюсь беспорядком. Ну, женщина пишет, конечно. Прихожу с работы, возмущаюсь беспорядком. Не дома один какой-то кошмар. А муж отвечает: ну как, почему? Тут еще и я есть. Ну, типа, он не кошмар.
1: Понятно.
0: Ладно, более жизненно. Если кто-то лазит в ваш холодильник, разбрасывает вещи и постоянно клянчит у вас деньги, значит, либо вы это родили, либо вы на этом женаты.
1: Все?
0: Да,
1: хорошо.
0: Колонка юмора закончилась.
1: Да, у меня тут...
0: У меня еще припасть.
1: Нет, все, спасибо, достаточно. Я новость хочу рассказать. Японцы придумали, знаешь, что?
0: Да, что они там только не придумали.
1: Стиральную машину для людей.
0: Господи.
1: В общем,
0: они грязные мысли там отстирывают?
1: Если бы.
0: Грязные деньги?
1: Залезаешь внутрь, через 15 минут выходишь чистым и сухим.
0: Ух ты, интересно.
1: То есть тебя там моют.
0: Чистят зубы.
1: Чистят, да.
0: Стригут, подстригают.
1: И при этом там есть встроенные датчики, они следят за состоянием организма.
0: Ух ты. Ты вышел, вышел, еще и чекап тебе сделали.
1: Можно даже лишние 15 минут утром поспать, получается. Залез, из тебя сделали 15? Красоту и пошел дальше. Угу.
0: То есть, подожди, получается, можно вообще утром не собираться?
1: Ну,
0: прийти,
1: да,
0: сразу вот в пижаме,
1: да,
0: туда?
1: Да, да, из тебя сделают конфету.
0: Тебя постирали, помыли, побрили.
1: Доверился бы?
0: Высушили.
1: Машине. Бездушной помыть себя.
0: Я нет.
1: Нет?
0: Я нет. Сейчас я буду, сейчас она щеткой полезет мне туда в труднодоступные места. Сейчас. Моя щетка, мои правила. Давай лучше про...
1: Да, давай как-то опустим эту тему.
0: Охотиться будем сегодня?
1: Охотиться будем, ради утка на горизонте.
0: О чем говорим?
1: Сегодня день щекотунчиков.
0: О!
1: Да, и мы будем говорить про щекотку.
0: Господи.
1: Да, три факта про щекотку.
0: Я боюсь.
1: 66-66, наш номер телефона, через два трека. Два?
0: Ну, тут один трек, потом будет заставка про выборы, и начнем.
1: Ну, значит.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом. А Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за Единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».
3: Радио «Утро».
4: О, ну что же обозначает этот прекрасный звук?
5: Кря-кря-кря.
4: Кря-кря. Это обозначает, что пришло время охотиться. Радио «Утка». А, ну что, у нас три факта. Будем говорить сегодня про щекотку.
5: Ох, какой интересный факт. Щекотка. Кроме того, что это такой моментик, который боятся. Кто-то боится, кто-то не боится. Я боюсь. Я честно. Щекотки боюсь. Мне не нравится, когда меня щекотят. Ну, оказывается, еще какие-то факты про него есть.
4: Ну, конечно, ты как думал, 41-66-66 наш номер телефона. А я смотрю, у нас уже охотник даже есть.
5: Да, охотник есть, да, человек, который мне сегодня должен помочь. Потому что когда у меня есть помощники, у нас все хорошо.
4: Доброе утро.
5: Здравствуйте. Доброе утро.
6: Алло, здравствуйте, здравствуйте.
4: А, как вас зовут?
6: А, меня зовут Елена.
4: Елена.
6: Очень приятно вас.
4: Елена, очень приятно. Елена, как ваше настроение в это утро?
6: Ой, прекрасное, прекрасное настроение осеннее. На улице хоть и дождливо, но очень хороший пейзаж из окна вижу.
5: Пейзаж из окна ведь? А вы где-то в загородном доме живете?
6: Ну, практически, да. Фадеева там у нас загородный, у нас там лес рядышком.
5: Мы знаем.
4: Извините.
5: Знаем, да, у вас там хорошо.
4: Да, у вас там хорошо, у вас там красивые пейзажи.
6: Да, у нас там красивый лес, лес очень красивый, желтенький, все в красках таких красивых. Приезжайте, мы ждем.
5: Да.
4: Поехали.
5: Хочется, да.
4: После эфира, коллега, выезжаем. Ну что?
6: Хорошо.
4: Да, Елена, у нас будет три факта про щекотку. Нужно отгадать, где правда, где ложь, и не услышать звук смеющейся утки. А, вот так он будет неприятно по ушам резать, и нам такого не нужно. Ну и помочь Александру выиграть.
5: Да, помочь выиграть.
4: Вы одна команда, спорьте, обсуждайте, я лишь задаю вопрос. Готовы?
6: Готово.
4: Отлично. Ну,
5: первый
4: стартуем.
5: Вопрос.
4: Правда ли, что человек не может пощекотать себя сам?
6: Ну, нет, неправда, конечно. Может человек сам себя пощекотать?
4: Тут вопрос в том, что будет ли ему щекотно от собственной щекотки.
6: Ой, ну, от собственной, наверное, нет. Человек знает свое тело, поэтому...
4: Ты
6: вряд ли.
5: Не, ну как, подождите, вот я сейчас щекочу себя.
4: Ну тебе не щекотно.
5: Ну как бы не смертельно, да.
4: Ну вот, значит это...
6: Да нет, тебе нет.
4: Значит это правда, давайте проверим.
5: Давайте проверять, ну это было сейчас легко.
4: Да конечно, это разминочное.
7: Ну, теперь вся утка наша.
4: Да, это правда, мозг распознает собственные движения и заранее гасит как бы реакцию, потому что понимает, это действие исходит от тебя, а не от кого-то другого.
6: Вот видите.
5: Да, и Александр сидит сейчас без носков.
4: Да, с голой пяткой и щекотит себя. Зрелище так себе. Давайте дальше. Второй факт. Правда ли, что мужчины и женщины реагируют на щекотку одинаково?
6: Ой, вы знаете, я думаю, все-таки нет. Все-таки, я думаю, женщина более чувствительная натура, и она реагирует более, наверное, ну, как бы, в общем,
5: по-другому.
6: Нет, скажу. По-разному реагирует, и женщина более, наверное, эмоционально щекотку реагирует.
4: Так, Александр?
5: Что ты, Алина, на меня смотришь? Я полностью с Еленой согласен.
4: Ну все, вы одна команда,
5: да,
4: я
5: в этом
4: жду
5: я
4: от тебя
5: согласен,
4: реакцию какую-то.
5: В этом я согласен, да.
4: Давайте
5: по моим
4: проверим.
5: Ощущениям по-разному, да.
7: Ну, теперь вся утка.
4: Да, это ложь, да. Женщины чаще всего чувствуют щекотку сильнее и дают ей более высокие баллы по шкале чувствительности, чем мужчины, да. Елена, вы абсолютно правы.
5: Елена, хорошо, идем.
4: Александр, уберите свои пятки уже. Не могу на них смотреть. Спасибо. Ну и третий факт у нас финальный. Подарок от Экоради вот уже где-то на горизонте. И спасение Александра тоже. Ну, правда ли, что щекотка — это древний датчик

0: опасности. Она помогала нашим предкам моментально стряхивать ядовитых насекомых. Правда это или нет? Щекотка, древний датчик опасности.
1: Ух ты.
2: Сложный вопрос. Но не буду думать, отвечу, наверное, что да.
0: Угу. Так.
2: Просто отвечу да. Как бы нет у меня комментариев.
0: Александр?
2: Ну, наверное.
1: Ну, давайте обратим наши взоры в прошлое, да? Мы же жили в джунглях, можно сказать, в прериях, в этих самых саваннах. Шел, на тебя насекомые могли запасть. Как-то же надо было реагировать. Угу. Опять же, они же тебе подмышки же не залазили. Подпятки.
0: Но ты уже опять усложняешь.
1: Усложняю. Угу. Ладно.
2: Да, что-то как-то...
0: Да.
1: Ладно, я, знаете, что думаю? Что женская интуиция, она нас спасет.
0: Ты молодец.
1: Я думаю, что женская интуиция нас спасет.
0: Да, ты абсолютно прав. Вот запомни эти слова и повтори каждый день как мантру.
2: Да, чтобы все мужчины повторяли.
0: Да. Давайте проверять, правда это или нет.
1: Девочки, ах вы. Смотрим.
3: Ну, тебе да? Все утро.
0: Да. Эволюция подарила нам этот рефлекс, чтобы мгновенно чувствовать ползущих по коже опасных насекомых. Ага. Вот так вот, не все так просто.
1: А я сейчас вспоминаю свои ощущения, действительно, да. Есть ли такое, как он ползет, этот маленький, ты сразу чувствуешь.
0: Да.
1: Какая эволюция, молодец. Какая Елена у нас молодец.
0: Елена вообще прекрасная. Елена прекрасная, которая подарила нам хорошее настроение. Подарок от Карадио получила. И Александр помогла.
2: О, это здорово. Подарок — это моя мечта была от Карадио.
0: Вот. А мечты сбываются. Оставайтесь на линии за эфиром. Расскажем, как забрать ваш подарок.
1: Мечты сбываются. Да, сбываются.

0: И беги, прибери. Вот именно это поет в нашем сегодняшнем дне контексте Юлия Зиверт. Прибери у себя в квартире, и все будет хорошо.
1: Ну,
0: не знаю, юмор.
1: Там, где-то потерялся. А кто у вас главный по созданию беспорядка? Выясняю, говорим об уборке, том самом занятии, которое почему-то никогда вот оно не заканчивается. Всегда нужно что-то...
0: совершенствовать. Это делать. Но хотя бы знаешь, что всегда приятно сказать, что вот хотя бы в этом я главный. Скажем так,
1: ну,
0: честно.
1: Да.
0: Вот хотя бы в создании беспорядка каждый мужчина может уверенно сказать, я главный в этом вот прям вот 100%.
1: Ну вот если мужчина, например, дева по знаку зодиака, мне кажется,
0: тут
1: у таких мужчин
0: наоборот.
1: Да. Mm-hmm. Все по полкам.
0: Все по полочкам. Кто у вас? Кто тот генератор этих...
1: бардака.
0: Творческого беспорядка.
1: Да,
0: творческий,
1: да,
0: беспорядок.
1: Да.
0: А где проходит та грань, где идет творческий беспорядок, и как будто бы уже закипает вот это вот, вот это вот, сколько можно вот эти вот уже убрить, уже их в полочку прикрутить уже, в конце концов.
1: Ну, слушай.
0: Настоящий порядок наступает только тогда, когда лень искать вещи, и вы покупаете новые.
1: Опять слушай, ну, опять же, понимаешь, я тут вот спросила, творческий беспорядок у искусственного интеллекта, особенности явления.
0: Так.
1: То есть мозг владельца такого пространства точно знает, где лежит нужный предмет. То есть ты знаешь, другие могут не знать. Потом отсутствие необходимости тратить минуты на раскладывание вещей по местам.
0: Ну да, это, кстати, большая экономия.
1: Отражение мышления — это проявление гибкого ума. Ну нет же. Вот грань — беспорядок. Хаос работает на пользу, пока он не перерастает в реальный мусор и не вызывает стресс. То есть, в общем, пока вас беспорядок не беспокоит и не раздражает, это творчество. Это творчество, можно сказать. Вот так.
0: Ой, ну, вот отличная формула, друзья.
1: Но тоже
0: не злоупотребляйте.
1: Да, не перебарщивайте.
0: А то Алина насоветует вам, а ты потом...
1: Я?
0: Если что, всегда ссылайтесь на Алину. Если у вас дома беспорядок, скажите, мне Алина сказала, то у меня творческая беспорядок, и я творческая личность.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: На Эко-радио 103 FM, Нижний Тагил, Качканар 107.9. Гороскоп для всех знаков зодиака прямо сейчас на 17 сентября.
2: Овнам сегодня может понадобиться терпение в ситуации, где хочется получить результат немедленно. Возможно, кто-то будет медлить с ответом или не выполнять свою часть договоренности, не тратьте время на раздражение. Напомните о себе спокойно и переходите к тем задачам, которые зависят непосредственно от вас.
1: Тельцам сегодня стоит обратить внимание на вещи, которые создают ощущение стабильности. Возможно, одна из привычных опор изменилась, и теперь нужно немного перестроиться. Не сопротивляйтесь переменам.
2: Близнецам сегодня может попасться информация, которую захочется немедленно обсудить со всеми. Вы не торопитесь, возможно, некоторые детали еще неизвестны, и поспешный вывод окажется ошибочным.
1: Ракам сегодня может понадобиться принять решение, которое затрагивает не только их одних. Возможно, придется учитывать интересы семьи, партнера или коллег. Не пытайтесь сделать удобным для всех абсолютно все.
2: Или вам сегодня может достаться роль человека, который должен поставить точку в спорном вопросе. Не бойтесь принимать решения, если у вас достаточно информации. Ну а после обеда, возможно, похвала или благодарность, которой вы, конечно, действительно заслужили любые. Ой, давай не без этого.
1: Девы. Девам сегодня стоит обратить внимание на то, что давно вызывает раздражение. Возможно, проблема не настолько велика, как кажется, но она регулярно отнимает ваше внимание. Попробуйте устранить саму причину, а не каждый раз справляться с последствиями.
2: У весов сегодня может состояться разговор, которого вы давно избегали. Не обязательно он окажется конфликтным. Если говорить открыто и не использовать старые претензии как аргументы, ситуация может разрешиться неожиданно легко, ну а после обеда, возможно, приятная встреча.
1: Скорпионам сегодня пригодится наблюдательность. Возможно, поведение какого-то человека не совсем совпадает с тем, что он говорит. Не спешите разоблачать притворщика. Просто примите информацию к сведению и смотрите, что будет дальше.
2: Стрельцам четверг может принести неожиданное приглашение или предложение. Оно способно выбить из привычного графика, но вместе с тем подарить интересную возможность.
1: Возможность прибраться, например. Так, ну а козерогам? Козерогам сегодня стоит внимательнее относиться к срокам. Возможно, какая-то задача оказалась сложнее, чем предполагалось изначально. Лучше заранее предупредить об изменении сроков, чем надеяться успеть в последний момент.
2: Водолеям сегодня может прийти в голову решение, которое еще недавно показалось бы слишком смелым. Не отбрасывайте его автоматически. Проверьте, что произойдет, если сделать небольшой пробный шаг.
1: Ну и рыбам сегодня важно не пытаться спасти всех от их собственных проблем. Возможно, кто-то рядом окажется в сложной ситуации и будет ждать вашей поддержки. Помогите настолько, насколько действительно можете, но не забывайте.

0: забывайте и о своих собственных ресурсах.
1: А вечером хорошо подойдет тихий отдых рыбы.
0: Рыбки.
1: Про отдых не забывайте. Все это работа, все это прекрасно, но отдых самое главное.
0: Это точно, да. Хорошего вам дня, приятного настроения, солнечного вечера.
1: Что-то все-то перепутал как-то.
0: Все перепутал, да. Ну и разбирайтесь сами.
1: Главное, что все хорошо.
0: Пока-пока.

0: Радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области утвержден план капитального ремонта на ближайшие 3 года. В программу включены 3380 многоквартирных домов общей площадью более 11 миллионов квадратных метров. Документ подписал губернатор Денис Паслер. Общая стоимость работ превысит 40 миллиардов рублей. Основные средства – взносы собственников. Больше всего средств уйдет на ремонт крыш – почти 12 миллиардов рублей. В Свердловской области с начала года 524 водителя отказались снять незаконную тонировку. Нарушителей наказали арестом, обязательными работами и штрафом. В областной ГАИ уточнили, что на всех автовладельцев составили протоколы по статье за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Дела передали в суды. Там решили 324 водителя отправить под арест до 15 суток. Еще 146 свердловчан отделались штрафом от 2 до 4 тысяч рублей. 13 нарушителей привлечены к обязательным работам продолжительностью до 120 часов. В основном это бесплатная занятость по благоустройству города. Тагильский «Экодом» регионального оператора «Рифей» принял участие в международном фестивале молодежи. 13 и 14 сентября на площадке нового учебно-научного центра УРФУ команда «Экоцентра» представила творческие мастер-классы по изготовлению сувениров из переработанного пластика и полиэтилена. Сувениры, изготовленные в тагильской мастерской, отправились в Индию, Марокко, Бразилию, Алжир, Эфиопию, Узбекистан и, конечно, в самые разные города России. В Алапаевске решили объединить тяжелый спорт с художественным искусством. Местные мастера превратили чугунные гири в настоящие музейные экспонаты. Хохломак, жель и уральские узоры теперь красуются на спортивных снарядах. После нанесения рисунка гирю обязательно нужно покрыть лаком. Так расписной снаряд продолжит выполнять свою главную функцию без порчи внешнего вида. А еще в этом учебном году в Алапаевске хотят запустить мастер-классы по росписи гири для школьников и их родителей. Так предполагают, получится привлечь к этому виду спорта как можно больше людей. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи. X50 плюс компликации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: Аками. Проверено друзьями.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

звонкий с композицией «Красота». И это тот самый случай, когда название соответствует действительности, потому что и сама по себе песня, ее аранжировка, ее слова тоже очень прекрасны. Если вам понравилась эта песня, заходите на сайт Эко-радио, голосуйте за новиночку, и тогда уже она будет играть для вас чаще. Ну а вы на Эко-радио, с вами я, диджей Подольский, 10-12 на наших эфирных, и в этом часе мы встретим таких крутых исполнителей, как Ёлка, Нюша, Бэйби Рекса, Мари Краймбери, ну и множество других замечательных ребят заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас коллаборация от Алан Уолкер и Иман Бек, Sweet Dreams. Опять прекрасные сны нас ожидают. Только проснулись, а уже спать. Ну, давайте пофантазируем немножечко.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В нидерландском городе Зюндерт прошел крупнейший цветочный парад мира. Он отмечает уже 80-летний юбилей. Участниками стали 20 деревень, которые создали платформы, полностью покрытые георгинами. На каждую ушло около 500 000 цветов разных сортов, а на подготовку – несколько месяцев. Все работы выполнены исключительно волонтерами. Первый парад состоялся в 1936 году в честь королевы Вильгельмины. С 2012 года традиция включена в список ЮНЕСКО. Платформы с живыми цветами проехали по городу, превратив его в гигантскую клумбу. Говорят, что после такого даже обычная прогулка теперь кажется бледной. Гости загородного дома в Арканзасе нашли книгу по рукоделию 1977 года. Обложка выглядела мило, но внутри их ждал сюрприз. Пособие учило делать кукол, которые выглядят так, будто они сбежали из фильма ужасов. Сюрреалистично и даже жутковато. Особенно забавил контекст между веселой обложкой и этими странными фигурками. Фотографии разлетелись по социальным сетям и вызвали у пользователей много смеха и удивления. Некоторые пошутили, что это не учебник, а руководство для начинающих колдунов. Впрочем, кто знает, может, именно такие куклы и были в моде в конце 70-х, или это просто результат слишком вдохновленного рукоделия. Когда девушке Кэт понадобилось уехать на несколько дней, друзья вызвались присмотреть за ее котами. Но хозяйка подошла к инструкции серьезно, и получилось очень забавно. Вместо обычной записки она оформила на каждого питомца отдельную карточку с фото, кличкой, привычками и даже антипатиями. Например, один кот любит спать только на левом боку, а другой боится звука открываемой банки с кукурузой. Прочитав такие руководства, друзья узнали котов лучше, чем некоторых сослуживцев. Сама Кэт уехала спокойно, а питомцы весь ее отпуск провели под присмотром людей, которые теперь знают их почти как своих собственных. Такая инструкция – доказательство, что у кошек тоже есть характеры, и чтобы их понять, нужно просто быть немного Кэт. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Мари Краймбери с композицией «Нравится жить». Вот такое откровение от исполнительницы. И действительно, порой говорят, что прожить жизнь — это не поле перейти, хотя можно многому в ней найти хорошего, чтобы радоваться, как минимум, то, что есть такая прекрасная музыка, которая мотивирует, несмотря на какие-либо проблемы, продолжать свой путь и стремиться к еще большим результатам. А впереди у нас Оливер Хелденс, Кайру и The Young Punks. Вот такое сочетание ребят с электронной музыкой. Сейчас мы их тоже послушаем и зарядимся невероятной энергией.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2006 год.
2: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
0: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик-шоу Мир» Джуманджи.
3: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучше.

с треком Don't Click Play, что переводится как «Не включай на плей». И хочется спросить, Эвочка Максовна, вы кого спровоцировать хотите? Понятное дело, что вы специально так пишете, чтобы на вашу песню как можно чаще нажимали и как можно больше было прослушиваний. Но, конечно, эта технология уже известна всем. А впереди у нас Джонни с песней «Аллея». И тут тоже вспоминается «Темные аллеи» Бунина. Если кто знает это произведение, просто большой вам респект, великолепные пейзажи. Сейчас нас будут ожидать как некая такая аудиокнига в формате коротком, быстром и динамичном.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
2: Нижний Тагил не Сахара.
1: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
3: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
4: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

прошлом на поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыреницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: На среднем Урале 11 часов.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире новости губернии. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин 14 сентября открыли рабочее движение по новому путепроводу через железную дорогу на трассе Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган. Запуск движения по новому путепроводу стал результатом системной работы по решению многолетней проблемы железнодорожного переезда в районе Логинова. Губернатор Денис Паслер взял решение этого вопроса под личный контроль. Регион ждал эту развязку более 30 лет.

0: лет. Строительство ведет подведомственный Росавтодору «Уралупрофтодор» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На первом этапе движение по путепроводу организовано по двум полосам, по одной в каждом направлении. После завершения работ движение станет четырехполосным с разделением встречных потоков транспорта. Свердловская область продолжает масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта в рамках предоставления льготного лизинга через Минтранс России. Губернатор Свердловской области Денис Паслер на встрече с министром транспорта России Андреем Никитиным обсудил поступление новых автобусов в муниципалитеты, строительство и ремонт дорог, а также развитие авиасообщения. При федеральной поддержке в прошлом году регион получил 209 новых автобусов. В этом году в Свердловскую область поступит более 230 машин, из них 132 по программе Минтранса. Городам уже передано 12 автобусов. Сегодня автобусный парк региона один из самых мощных в стране. Развитие сети маршрутов общественного транспорта соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Гаргона. Люся Чеботина со свежей композицией «Гаргона», да, это та самая медуза, которая превращала в камень, и мне сразу аналогичная песня вспоминается. «Медуза, медуза, мы друзья». Не хочу просто проблем, чтобы у меня потом с этой медузой случились, поэтому лучше мы подружимся. А вы на Эко-радио, с вами я, диджей Подольский, 11.11 на наших эфирных, быстрее загадывайте желания. Ну а пока я скажу, что будет происходить в этом часе, а именно мы встретимся с такими исполнителями, как Дима Билан, Авалан Рокстан, Коста Лакоста, Филатов ВКРС, ну и множество других крутых исполнителей. Также в середине часа озвучу вам, где у нас сейчас есть бензин, поэтому не переключаемся, а прямо сейчас послушаем коллаборацию от Папи Бескам. Называется песня «Confession». Давайте насладимся ею. Эко-радио.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают.
3: Категория 0+.
4: 2026 год.
5: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
6: Нижний Тагил. Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47-87-01. 47-87-01.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС: Нижний Тагил, Газпромнефть, Черноисточинское шоссе, 64. В наличии 92-й, 95-й дизельное топливо, очередь около 20 машин, Нижний Тагил, Лукойл, питомник гор Зеленохоза, в наличии только дизельное топливо, очередь примерно 10 машин, также Нижний Тагил, премиум, улица Алтайская, 104, в наличии 92-й, 95-й и дизельное топливо, очередь в районе 20-30 машин. В связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с «Эко-радио».
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на «Эко-радио». Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день.

Коллаборация от Delirium под названием Silence, что переводится как тишина, но в тишине мы не будем ни в коем случае сидеть, потому что мы любим хорошую музыку, а на Экорадио она именно такая. Будем заряжаться хорошим настроением, и прямо сейчас, не поверите, очень-очень интересная коллаборация Филатов и КРС, а также Виктор Цой с песней «Остаться с тобой». Давайте ее послушаем, я даже сам удивлен вот таким неожиданным переменам. Вот, давайте насладимся ей уже наконец-таки.

0: Авторадио. Реклама.
1: Прикупила пуховик Вахара я и хожу такая офигенная.
2: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
3: Нижний Тагил не Сахара.
2: Одевайтесь в Ахара.
4: ТРП Депо и проспект Ленина 62.
1: Офигенная.
5: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом» и «Подрин Константин Дмитриевич». ОГРНП 304-662. 533-101, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Радио. Радио.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Инспекторы ГАИ задержали нетрезвого водителя рейсового автобуса, который попал в ДТП на трассе под Нижним Тагилом. Его лишат прав, сообщили в госавтоинспекции по региону. ДТП произошло 11 сентября на автодороге Николопавловская-Петрокаменская-Алапаевск у поворота в деревне Шиловка. Там грузовик МАЗ врезался в стоящий на перекрестке автобус ПАЗ. От удара обе машины опрокинулись на бок. Из кузова самосвала на проезжую часть высыпался песок. Водитель грузовика рассказал, что при выезде из-за крутого поворота слишком поздно увидел остановившийся для поворота автобус. Пытался уйти от столкновения, но безуспешно. Автобус вез 12 пассажиров по маршруту номер 126 Петрокаменская Уралвагонзавод. Люди в салоне не пострадали, до места назначения их довезли другим транспортом. При проверке документов 41-летнего водителя инспектор ДПС заподозрил, что тот пьян, и оказался прав. В Нижнем Тагиле с начала 26 года против 6 несовершеннолетних возбуждено 7 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков. Из 335 подростков, состоящих на учете в полиции, 10 замечены в употреблении запрещенных веществ. Об этом на заседании антинаркотической комиссии доложил замначальник

0: Нижнетагильского УВД Александр Зверев. За прошедший учебный год ни одному школьнику не поставили диагноз наркомания или токсикомания. Чиновники от образования считают, что это успех профилактики. За лето областной кожевенд-диспансер зарегистрировал более 300 обращений пациентов с признаками повреждения кожи от солнца. Медики предупреждают, избыточное воздействие ультрафиолета может привести не только к ожогам и кожным заболеваниям, но и спровоцировать рак кожи. В сентябре с началом бархатного сезона отпусков поток пострадавших только усиливается, говорят в региональном Минздраве. Частое появление на солнце даже осенью может обернуться тяжелыми последствиями – гиперпигментацией, солнечными ожогами, сухостью и шелушением кожи. Причина – избыточная нагрузка на непривыкший к такому воздействию организм. Кожа становится сухой, дряблой и приобретает желтовато-серый оттенок, а сквозь ее покров начинает просвечивать сетка капилляров, предупреждают дерматологи. Если кожа получает сильное повреждение на солнце, это повод обратиться к специалисту. В Нижнем Тагиле заметили цветущую сирень. Усыпанный пышными мелкими соцветиями, кустарник тагильчане встретили в самом центре города, на аллее Комсомольского сквера. Ботаники уверены, что никакого чуда в этом нет, и мы наблюдаем вторичное цветение. Так растение отреагировало на погодные аномалии прошедшего лета. Оно выдалось переменчивым, непродолжительные жаркие периоды сменялись затяжными дождями. Температура воздуха менялась от жары под плюс 35 до прохладных плюс 10. Сентябрь тоже пока не отличается спокойным характером. О других событиях мы расскажем в следующем выпуске новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил» автоне оферта указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 15.

0: Свежая композиция от Нептуника под названием What If, что переводится «Что если?». А что если вы, друзья, у нас сегодня просто настоящие счастливчики, потому что у вас есть такой великолепный шанс, как выиграть сразу два билета в цирк. Поэтому в середине часа будет розыгрыш, и будьте на связи, звоните нам в эфирную студию в это время. Ну, а с вами я, диджей Подольский, 12.12 на наших эфирных, опять ровное время, в которое можно загадать желание. А пока я озвучу, кто у нас впереди будет, группа «Градусы», BTS, «Звонкий», «Медуза», «Лирик», ну и множество других замечательных исполнителей. А прямо сейчас коллаборация от Marshmello, называется она «Live Before You Love Me». Давайте же насладимся этими любовными мотивами.
1: Это радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Финальное предложение этой осени. В Сатурне. Тенет Т4С. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 Тенет Т4L от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2020.

0: 2006 год.
1: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
2: Категория 0+.
0: 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ну что же, друзья, мы приступаем к нашему розыгрышу. И пока вы дозваниваетесь нам на телефон 41-66-66, я озвучу информацию на правах рекламы. С 12 сентября по 18 октября путешествие за гранью реальности начинается на манеже Нижнетагильского цирка. Тропик-шоу «Мир Джуманджи» — это масштабный цирковой спектакль, где каждый номер становится фрагментом великой игры. Вы уже не просто зрители, вы фигуры на доске, затерянной в сердце тропиков. С 12 сентября в Нижнетагильском цирке. Не пропустите. 2026 год. Возрастная категория 0+. Ну, а у нас уже первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте. А, уже и не дозвонились. Так, хорошо. Ждем еще звонок. Напоминаю, номер 416666.

0: возможность выиграть сразу два билета. Так, у нас уже первый претендент. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Меня зовут Павел.
0: Павел, как у вас настроение, Павел, где сейчас находитесь?
1: Настроение замечательное. Нахожусь, наверное, как большинство жителей города Нижний Тагил, на работе.
0: Все правильно, на работе. Настроение заряжено. Я верю в вас. Давайте сразу же вопрос с вариантами ответов. Вам повезло. Что происходит, когда в игре Джуманджи звучит барабанный бой? Вариант А. Начинается действие событий игры. Вариант Б. Игра заканчивается. Вариант В. Все игроки засыпают.
1: Ну, наверное, барабанный бой, игроки точно не заснут.
0: Да.
1: Этот вариант отпадает.
0: Да, логично весьма.
1: Смотря какой барабанный бой, может, он такой...
0: Убаюкивающий, да.
1: Убаюкивающий, да. Ну, давайте пусть будет вот вариант номер один.
0: Что начинается действие событий игры?
1: Да, все-таки барабанный бой, он же такой, как говорится...
0: Мотивирующий, да?
1: Внимание, да, замотивировать и...
0: Ну и вы абсолютно правы, вы выигрываете два билета.
1: Вау.
0: Вот так все просто, залетели на уверенном, хорошем настроении, логически чуть-чуть подумали. Спасибо. и выиграли, все у вас хорошо. Оставайтесь
1: Спасибо.
0: На связи, я вам Спасибо. Сейчас за эфиром расскажу, как можно забрать подарок. Ну а кто не успел дозвониться, ничего страшного, потому что мы еще будем разыгрывать сегодня билеты с 15 до 16 часов, поэтому, друзья, не переключаемся, всем хорошего настроения.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Категория 0+.
3: 2026 год.
4: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь. Про любовь.

«Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17.00.

0: 12 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту!

Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

Растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце. Так как ты делаешь это, не делает больше никто.

«Танцую», «The Baby» в композиции Артема Качера и Артика. Наверное, она очень чему-то рада, счастлива. Возможно, решила какую-то давнюю проблему, например, с продажей квартиры. Кстати, если вы хотите быть такими же счастливчиками, то у меня есть информация на правах рекламы специально для вас. Как продать квартиру так, чтобы было и быстро, и выгодно? Доверьте это агентство недвижимости «Жилфонд». Плюс бесплатная помощь во всем остальном, подбор новостройки в любом городе, одобрение ипотеки, проверка документов, а до конца октября страхование гражданской ответственности в подарок. Агентство недвижимости «Жилфонд», Нижний Тагил, Ленина, 23, телефон 96 17 17. И еще раз повторю номер телефона 96 17 17. Акция с 15 сентября по 31 октября 2026 года. Подробности уточняйте по телефону 96 17 17. Продавайте квартиру выгодно, быстро, как следующая композиция, которая тоже будет динамичная и молниеносная, от Айола, называется она «Homemade». Давайте же ее как можно скорее послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения, уточните у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик Шоу Мир» Джуманджи.
3: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил. Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
6: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас, Мото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
10: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Инспекторы ГАИ задержали нетрезвого водителя рейсового автобуса, который попал в ДТП на трассе под Нижним Тагилом. Его лишат прав, сообщили в госавтоинспекции по региону. ДТП произошло 11 сентября на автодороге Николопавловская-Петрокаменская-Алапаевск у поворота к деревне Шиловка. Там грузовик МАЗ врезался в стоящий на перекрестке автобус ПАС. От удара обе машины опрокинулись на бок. Из кузова самосвала на проезжую часть высыпался песок. Водитель грузовика рассказал, что при выезде из-за крутого поворота слишком поздно увидел остановившийся для поворота автобус. Пытался уйти от столкновения, но безуспешно. Автобус вез 12 пассажиров по маршруту номер 126 Петрокаменская-Урал-Вагонзавод. Люди в салоне не пострадали, до места назначения их довезли другим транспортом. При проверке документов 41-летнего водителя инспектор ДПС заподозрил, что тот пьян, и оказался прав. В Нижнем Тагиле с начала 26 года против 6 несовершеннолетних возбуждено 7 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков. Из 335 подростков, состоящих на учете в полиции, 10 замечены в употреблении запрещенных веществ. Об этом на заседании антинаркотической комиссии доложил замначальника Нижнетагильского УВД Александр Зверев. За прошедший учебный год ни одному школьнику не поставили диагноз наркомания или токсикомания. Чиновники от образования считают, что это успех профилактики. За лето областной кожевендиспансер зарегистрировал более 300 обращений пациентов с признаками повреждения кожи от солнца. Медики предупреждают, избыточное воздействие ультрафиолета может привести не только к ожогам и кожным заболеваниям, но и спровоцировать рак кожи. В сентябре с началом бархатного сезона отпусков поток пострадавших только усиливается, говорят в региональном Минздраве. Частое появление на солнце даже осенью может обернуться тяжелыми последствиями.

0: последствиями. Гиперпигментация, солнечными ожогами, сухостью и шелушением кожи. Причина – избыточная нагрузка на непривыкший к такому воздействию организм. Кожа становится сухой, дряблой и приобретает желтовато-серый оттенок, а сквозь ее покров начинает просвечивать сетка капилляров, предупреждают дерматологи. Если кожа получает сильные повреждения на солнце, это повод обратиться к специалисту. В Нижнем Тагиле заметили цветущую сирень. Усыпанный пышными мелкими соцветиями, кустарник тагильчане встретили в самом центре города, на аллее Комсомольского сквера. Ботаники уверены, что никакого чуда в этом нет, и мы наблюдаем вторичное цветение. Так растение отреагировало на погодные аномалии прошедшего лета. Оно выдалось переменчивым, непродолжительные жаркие периоды сменялись затяжными дождями. Температура воздуха менялась от жары под плюс 35 до прохладных плюс 10. Сентябрь тоже пока не отличается спокойным характером. О других событиях мы расскажем в следующем выпуске новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гилавто», не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября. Текущего года, подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Только радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 15.

0: Свежая коллаборация от Topic под названием Lucky Ones, что переводится как «везунчики». И, друзья, я надеюсь, что сегодня всем вам повезет в той или иной сфере, и вы наконец-таки почувствуете, что белая полоса жизни вас будет преследовать до конца жизни. А вы на Экорадио, с вами я, диджей Подольский. В этом часе мы встретимся с такими крутыми исполнителями, как Holy Flame, Ava Max, Mary Cranberry, а также множество других замечательных ребят. Заглянут к нам на огонек прямо сейчас. Послушаем Sophie and the Giants, называется Shut Up and Dance, и потанцуем уже. Зачем так много говорить? Уже даже песня так называется.
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и

0: Возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
1: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 8701. 47 8701.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом. А Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за Единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

Джонни и Анна Асти с композицией «Как любовь твою понять». И действительно, любовь порой это чувство странное, и у каждого оно проявляется по-своему. Единственное, что самое важное, это любить себя, а любовь со стороны, она уже сама как-нибудь подтянется. Кстати, передаю привет всем моим близким, которых я люблю, в качестве также и друзей. Всем вам хорошего дня, ну и, конечно же, нашим слушателям, ведь вы тоже на мои друзья, не по переписке, а уже по радио. Ну, а впереди у нас коллаборация от Callum Scott, называется она «Stay». Так как я люблю стоицизм, я бы сказал «стой» и философия, небольшая цитата. На своем стою и двигаюсь, как эскалатор. Всем хорошего дня!

0: Эко-радио. Реклама.
1: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
2: Нижний Тагил, не Сахара.
1: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
3: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
4: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках...

0: телеканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Эльдорадио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил. 2026 год.
4: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

розумен. А я люблю нас двоих, таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: Айова с композицией «Мои стихи, твоя гитара». Ох уж какой-то поэтический вечер намечается, действительно, но а где же его лучше всего провести? Правильно, с нами Найка Радио. Ну и, конечно же, какая должна быть локация для этого, как в композиции от Зёрба, Location называется, которую мы сейчас прям послушаем. Но вот действительно, побольше вот всяких культурных мероприятий, они действительно у нас в городе на Среднем Урале часто проводятся. Вот пускай все окультуривается и все будет у нас прекрасно и замечательно. Всем отличного дня, слушаем, наслаждаемся.
1: Это радио.

0: arms.
1: Экро. Радио.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В Нижнетагильской гордуме опубликовали статистику посещаемости депутатами 8-го созыва заседаний и ее профильных комиссий. Выяснилось, что все заседания посетили только половина думцев. С января по июнь 26 года прошло 6 заседаний городской думы. На всех присутствовали спикер Вадим Роудштейн, его заместитель Алексей Булыбердин, а также депутаты Гаджи Абдулов, Владимир Антонов, Сергей Бурлай, Станислав Зыкин, Виктор Стариков, Галина Масликова, Марина Кибордина, Дмитрий Костенюк, Денис Корякин, Константин Миронов, Константин Шведов и Рима Ильина. Лидером по прогулам стал парламентарий Сергей Лавров. Он трижды пропустил заседание из-за работы. В разы хуже статистика посещаемости профильных комиссий. Самую многолюдную комиссию по городским и жилищно-коммунальному хозяйству, в которую входит 9 депутатов без пропусков, посетили только двое – Денис Корякин и Сергей Бурлай. С подробной аналитикой отчета вы можете ознакомиться на сайте информационного агентства «Все новости». В Екатеринбурге прошла церемония закрытия фестиваля молодежи. На церемонии закрытия в свой променад вдоль павильонов экспоцентра отправились 8 ведущих театральных коллективов из Воронежа, Альметьевска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Москвы, включая такие известные труппы, как «Странствующие куклы господина Пежо» и «Декаданс». Ответственно готовилась к фестивалю в столице Урала и джазмены со всего мира. Пожалуй, такой свинговой главную сцену из балета «Щелкунчик» еще никто не слышал. Под руководством мэтра российского мирового джаза Игоря Бутмана на одну сцену вышли музыканты из 11 стран мира, чтобы доказать, музыка не знает границ, а импровизация становится высшей формой международного диалога. Легенда русского балета Николай Цискоридзе примерил на себя роль ведущего торжественной церемонии закрытия, но и без международных танцев не обошлось, как и без добрых напутствий. Все участники уверены, дружба, которая завязалась на фестивале, будет с ними еще долгие годы. Число кибератак на российскую промышленность в 2026 году выросло почти на треть. Но опасность поджидает и обычных пользователей. О том, как защитить свои данные, рассказали в эти дни в рамках Международного фестиваля молодежи. Специалисты по кибербезопасности знакомились с историей и технологиями информационной защиты. А это значит, что работа предприятий под угрозой. К счастью, речь идет всего лишь о симуляторе кибератак, показывающем угрозы и методы защиты критических информационных структур. Однако такой сценарий вполне

0: Реален. Своеобразным защитником в таком случае становятся специалисты информационной безопасности, которые не только отражают атаки, но и предотвращают их, выявляют риски и разрабатывают новые технологии защиты. В Алапаевске решили объединить тяжелый спорт с художественным искусством. Местные мастера превратили чугунные гири в настоящие музейные экспонаты. Хохломак, жель и уральские узоры теперь красуются на спортивных снарядах. После нанесения рисунка гирю обязательно нужно покрыть лаком. Такой расписной снаряд продолжит выполнять свою главную функцию без порчи внешнего вида. А еще в этом учебном году в Алапаевске хотят запустить мастер-классы по росписью гирь для школьников и их родителей. Так, предполагают, получится привлечь к этому виду спорта как можно больше людей. О других событиях мы расскажем в следующем выпуске новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил» – это не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября. Текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 15.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: звонкий со свежей композицией «Красота». И как же я рад, что сегодня такой прекрасный день, красиво все вокруг, мысли красивые, и люди, которые слушают Эко-радио, тоже очень красивые. Ну и с вами красивый я, диджей Подольский. Вы уже сказал, что вы, да, на Эко-радио, Нижний Тагил, Качканар. Всем салют, 14.13 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с очень крутыми исполнителями: Филатов и Кэра, Трэп Мафия Хаус, Дима Билан, Шакира, ну и множество других замечательных ребят. Прямо сейчас сыграет Дэвид Гетта трек Get Together. Ну и, конечно же, в середине часа озвучу вам, где у нас сейчас есть бензин, чтобы вы хорошенько заправились.
1: Это радио. You'll never see her again.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В нидерландском городе Зюндерт прошел крупнейший цветочный парад мира. Он отмечает уже 80-летний юбилей. Участниками стали 20 деревень, которые создали платформы, полностью покрытые георгинами. На каждую ушло около 500 000 цветов разных сортов, а на подготовку – несколько месяцев. Все работы выполнены исключительно волонтерами. Первый парад состоялся в 1936 году в честь королевы Вильгельмины. С 2012 года традиция включена в список ЮНЕСКО. Платформы с живыми цветами проехали по городу, превратив его в гигантскую клумбу. Говорят, что после такого даже обычная прогулка теперь кажется бледной. Гости загородного дома в Арканзасе нашли книгу по рукоделию 1977 года. Обложка выглядела мило, но внутри их ждал сюрприз. Пособие учило делать кукол, которые выглядят так, будто они сбежали из фильма ужасов. Сюрреалистично и даже жутковато. Особенно забавил контекст между веселой обложкой и этими странными фигурками. Фотографии разлетелись по социальным сетям и вызвали у пользователей много смеха и удивления. Некоторые пошутили, что это не учебник, а руководство для начинающих колдунов. Впрочем, кто знает, может, именно такие куклы и были в моде в конце 70-х, или это просто результат слишком вдохновленного рукоделия. Когда девушке Кэт понадобилось уехать на несколько дней, друзья вызвались присмотреть за ее котами. Но хозяйка подошла к инструкции серьезно, и получилось очень забавно. Вместо обычной записки она оформила на каждого питомца отдельную карточку с фото, кличкой, привычками и даже антипатиями. Например, один кот любит спать только на левом боку, а другой боится звука открываемой банки с кукурузой. Прочитав такие руководства, друзья узнали котов лучше, чем некоторых сослуживцев. Сама Кэт уехала спокойно, а питомцы весь ее отпуск провели под присмотром людей, которые теперь знают их почти как своих собственных. Такая инструкция – доказательство, что у кошек тоже есть характеры, и чтобы их понять, нужно просто быть немного Кэт. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2006 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС: и Нижний Тагил, Газпромнефть, улица Тагильская, 16, и в наличии 92-й, 95-й очередь около 5 машин, Нижний Тагил, Газпромнефть, Черноисточинское шоссе, 64, в наличии 92-й, 95-й, а также дизельное топливо, очередь 20 машин, город Качканар, Газпромнефть, улица Привокзальная, в наличии 92-й, 95-й, очередь около 10 машин. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+. Это радио.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый, Сыробогатов, ванночка, 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В Нижнетагильской гордуме опубликовали статистику посещаемости депутатами 8-го созыва заседаний и ее профильных комиссий. Выяснилось, что все заседания посетили только половина думцев. С января по июнь 26 года прошло 6 заседаний городской думы. На всех присутствовали спикер Вадим Роудштейн, его заместитель Алексей Булыбердин, а также депутаты Гаджи Абдулов, Владимир Антонов, Сергей Бурлай, Станислав Зыкин, Виктор Стариков, Галина Масликова, Марина Кибордина, Дмитрий Костенев, Денис Корякин, Константин Миронов, Константин Шведов и Рима Ильина. Лидером по прогулам стал парламентарий Сергей Лавров. Он трижды пропустил заседание из-за работы. В разы хуже статистика посещаемости профильных комиссий. Самую многолюдную комиссию по городским и жилищно-коммунальному хозяйству, в которую входит 9 депутатов без пропусков, посетили только двое – Денис Корякин и Сергей Бурлай. С подробной аналитикой отчета вы можете ознакомиться на сайте информационного агентства «Все новости». В Екатеринбурге прошла церемония закрытия фестиваля молодежи. На церемонии закрытия в свой променад вдоль павильонов экспоцентра отправились 8 ведущих театральных коллективов из Воронежа, Альметьевска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Москвы, включая такие известные труппы, как «Странствующие куклы господина Пежо» и «Декаданс». Ответственно готовилась к фестивалю в столице Урала и джазмены со всего мира. Пожалуй, такой свинговый главную сцену из балета «Щелкунчик» еще никто не слышал. Под руководством мэтра российского мирового джаза Игоря Бутмана на одну сцену вышли музыканты из 11 стран мира, чтобы доказать, музыка не знает границ, а импровизация становится высшей формой международного диалога. Легенда русского балета Николай Цискоридзе примерил на себя роль ведущего торжественной церемонии закрытия, но и без международных танцев не обошлось, как и без добрых напутствий. Все участники уверены, дружба, которая завязалась на фестивале, будет с ними еще долгие годы. Число кибератак на российскую промышленность в 2026 году выросло почти на треть. Но опасность поджидает и обычных пользователей. О том, как защитить свои данные, рассказали в эти дни в рамках Международного фестиваля молодежи. Специалисты по кибербезопасности знакомились с историей и технологиями информационной защиты. А это значит, что работа предприятий под угрозой. К счастью, речь идет всего лишь о симуляторе кибератак, показывающем угрозы и методы защиты критических информационных структур. Однако такой сценарий вполне реален. Разным защитником в таком случае становятся специалисты информационной безопасности, которые не только отражают атаки, но и предотвращают их, выявляют риски и разрабатывают новые технологии защиты. В Алапаевске решили объединить тяжелый спорт с художественным искусством. Местные мастера превратили чугунные гири в настоящие музейные экспонаты. Хохломак, жель и уральские узоры теперь красуются на спортивных снарядах. После нанесения рисунка гирю обязательно нужно покрыть лаком. Такой расписной снаряд продолжит выполнять свою главную функцию без порчи внешнего вида. А еще в этом учебном году в Алапаевске хотят запустить мастер-классы по росписью гирь для школьников и их родителей. Так предполагают

0: получится привлечь к этому виду спорта как можно больше людей. О других событиях мы расскажем в следующем выпуске новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил» – это не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 15.

Гаргона. Люся Чеботина со свежей композицией «Гаргона». И да, действительно, не стоит смотреть в глаза медузе Гаргоне, иначе можешь окаменеть. Знаете, куда лучше посмотреть? Сходить в выходные и посмотреть цирк, и чтобы ваша мечта сбылась, мы будем в середине часа разыгрывать

взять 2 билета на цирк. Вот, поэтому, друзья, обязательно не переключайтесь, ожидайте и потом звоните нам по номеру телефона. Ну, а вы находитесь на Экорадио, с вами я, диджей Подольский. В этом часе встретимся со множеством крутых исполнителей. Мод, Ваня Дмитриенко, Ани Лето и другие замечательные ребята. А прямо сейчас Ava Max, Loving Myself. Любите себя, и пусть все у вас будет замечательно. Экорадио.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Друзья, а мы продолжаем наш розыгрыш билетов в цирк. А пока вы дозванивайтесь нам на номер телефона 416666, я озвучу вам информацию на правах рекламы. С 12 сентября по 18 октября путешествие за гранью реальности начинается на манеже Нижнетагильского цирка. Тропик-шоу «Мир Джуманджи» — это масштабный цирковой спектакль, где каждый номер становится фрагментом великой игры. Вы уже не просто зритель, вы фигуры на доске, затерянные в сердце тропиков. С 12 сентября в Нижнетагильском цирке не пропустите. 2026 год, возрастная категория 0+, а у нас уже есть первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Мария.
0: Мария, очень приятно. Мария, какое у вас сейчас настроение, где находитесь, рассказывайте.
1: Отлично, я
0: Отлично, так засмущались, задумались, ну хорошо. Наверное, просто волнуетесь перед тем, как вам предстоит ответить на мои вопросы. Давайте я уже задам непосредственно, как называют комедийного артиста, который развлекает зрителей в цирке, используя шутки, акробатику и другие комические приемы. Варианты ответов: А. Фокусник, Б. Клоун, В. Гимнаст.
1: Второй ответ — клоун.
0: Клоун, да? Ну, я не буду вас долго томить, действовать вам на нервы. Вы действительно правы, и вы выигрываете 2 билета в цирк. Я вас поздравляю. Оставайтесь на связи сейчас. Я вам за эфиром расскажу, как можно забрать билеты. Ну, а вы, друзья, не расстраивайтесь, если не успели дозвониться, потому что у вас будет еще завтра возможность, и не одна причем. Поэтому слушайте Эко-радио, выигрывайте призы.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Категория 0+.
3: 2026 год.

0: 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом» и в Ридин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101, 2026 год.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с «Эко-радио».
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на «Эко-радио». Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на «Эко-радио». Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Коллаборация от Марк Дэн на треке Let Me Die. Что ж, друзья, у нас с вами впереди будет еще одна песня, связанная с жизнью, а конкретно с молодостью. Руки вверх, когда мы были молодыми. И запомните, возраст — это всего лишь цифра в паспорте. На самом деле важно быть молодыми в душе и радоваться жизни, несмотря на года, несмотря на ситуации, все равно находить ту самую надежду, ту самую радость и быть благодарными за то, что мы находимся здесь и сейчас. С вами был я, Алексей Подольский. Встретимся на следующей неделе. Всем хорошего настроения, отличного дня.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и заместитель председателя правительства Российской Федерации, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Чернышенко обсудили внедрение IT-решений в ключевые сферы экономики региона. Встреча прошла в Институте радиоэлектроники и информационных технологий, расположенном в кампусе УРФУ. Здесь накануне начал работу Центр цифровых технологий «Школа-21», учебный курс которого включает изучение цифровых технологий в микроэлектронике, искусственный интеллект, анализ данных и цифровое сопровождение технологических процессов. IT-технологии широко применяются на многих уральских предприятиях. Помогая реализовывать производственные задачи, идет разработка единой автоматизированной системы управления технологическими процессами, в том числе с применением элементов роботизации и компонентов искусственного интеллекта, что соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В поселке Валериановск открылась обновленная библиотека. Ей присвоен статус «модельная», пишет паблик ВКонтакте «Качканарский четверг». Модернизация прошла по нацпроекту «Семья» при поддержке Евраза. Компания вложила более 3 миллиона рублей. На эти средства заменили окна, отремонтировали входную группу и полы. Поддержка Евраза также помогла привлечь 8 миллионов рублей из федерального бюджета на комплексный ремонт под ключ. Библиотека получила новую мебель и технику. Фонд пополнился примерно 1000 изданий. Библиотека обслуживает более 9 тысяч жителей Валериановска и Качканара. Финальный опрос Международного фестиваля молодежи показал, что 95% иностранных участников стали относиться к России положительно. Кроме того, 92% иностранных участников выразили желание снова приехать в Россию, а 95% признались, что испытали счастье. Накануне отъезда гостей спросили, какую песню они считают гимном фестиваля. Иностранные участники выбрали композицию «Матушка-Земля». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама «ООО «Тагил» не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 9 до 15 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Экорадио. Реклама.
1: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
2: Категория 0+.
3: 2026 год.
4: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах «Ахара» скидка 20% на второе изделие в чеке.
5: Нижний Тагил не «Сахара».
4: Скидка 20% до 20 сентября в «Ахара».
6: ТРП «Депо» и проспект Ленина, 62.
7: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
8: «Сом строит, а дом украшает». Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте depo.nt.ru. Акция с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.
9: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко без заменителей молочного жира 3,2%, 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
10: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
0: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
0: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик-шоу Мир Джуманджи».
2: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41 8704.
3: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии с новостями Александр Петров. В Свердловской области завершается международный фестиваль молодежи, собравший 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Главной площадкой стал современный кластер в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», построенный к международному фестивалю университетского спорта, где были представлены выставочные зоны и прошло большинство образовательных сессий. За неделю на фестивале состоялось 650 событий, направленных на межкультурный обмен, сотрудничество и запуск совместных проектов. «Единая Россия» была интегрирована в подготовку и сопровождение фестиваля на федеральном и региональном уровнях, а депутатский корпус и партийный актив обеспечивали мониторинг готовности ключевых объектов. Приезд 10 тысяч гостей дал экономический импульс сервисному сектору, гостиничному бизнесу, общепиту, транспорту и креативным индустриям Свердловской области. Сегодня иностранная молодежь отправится по 33 маршрутам в 35 регионах России, а в Свердловской области для гостей организует выезды в Верхнюю Пышму и Сысерть с визитами на предприятия. Дмитрий Медведев рассказал об обновлении состава «Единой России», приходе в политику участников СВО, ключевых вызовах для страны, ситуации в банковской системе и развитии международного права. По его словам, смена поколений внутри политических структур – естественный процесс, который в последние годы ускорился. Среди новых участников политической жизни он отдельно отметил ветеранов специальной военной операции. Одним из заметных процессов Медведев назвал включение участников СВО в работу органов власти и политических структур. Он связал это с общей задачей по более активному вовлечению ветеранов боевых действий в управление и общественную жизнь. По его словам, многие из них уже принимают участие в соответствующих отборах и политических процессах. Медведев перечислил несколько направлений, которые считает наиболее важными для страны. Среди них демография, кадровый вопрос, развитие экономики, социальная сфера и безопасность. Он также отметил, что по этим направлениям необходимы конкретные показатели и измеримые результаты, а не общие формулировки. 5 городов Свердловской области объединились в один кластер в рамках межмуниципального проекта «Вместе города сильнее. Карта развития территории». Это Лесной, Кушва, Красноуральск, Верхняя Салда и Верхняя Тура. Там провели стратегические сессии промышленники, педагоги, врачи, представители администрации. Молодежь и активисты выявили сильные и слабые стороны своих населенных пунктов, собрали конкретные предложения. Стратегические сессии проекта напрямую опираются на ключевые разделы народной программы «Единая Россия». В частности, блок кадра и образования синхронизирован с усилиями партии по модернизации среднего профессионального образования в моногородах для удержания молодежи. Создание карты развития территорий позволит 5 муниципалитетам совместно входить в федеральные программы, что упрощает защиту заявок. «Единая Россия» активно лоббирует и продвигает такие проекты на региональном и федеральном уровнях. Кульминацией стало подписание главами всех 5 муниципалитетов и руководителями градообразующих предприятий декларация о сотрудничестве и совместном развитии территорий на ближайшие 5 лет. Создание кластера из 5 городов Свердловской области позволит эффективнее привлекать инвестиции, быстрее реализовывать инфраструктурные проекты и создавать комфортные условия для жизни простых людей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «БелДж», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера АК «Метагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гелата», «Не оферта». Указана минимальная цена на «БелДж» X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: АКами. Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 9 до 15 градусов тепла.

информация на правах рекламы. Как продать квартиру так, чтобы было и быстро, и выгодно? Доверьте это агентству недвижимости «Жилфонд». Плюс бесплатная помощь во всем остальном. Подбор новостройки в любом городе, одобрение ипотеки, проверка документов, а до конца октября страхование гражданской ответственности в подарок. Агентство недвижимости «Жилфонд», Нижний Тагил, Ленина, 23, телефон 96 17 17. 96 17 17. Акция

0: Только радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Сом строит, а дом украшает. Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте depo.nt.ru. Акция с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Уралвагонзавод объявляет набор операторов станков, токарей, сварщиков, слесарей, сборщиков, обрубщиков и многих других. Есть вакансии с обучением на рабочем месте, конкурентная заработная плата и удобные графики работы. Подробности по телефону 8-34-35-380-300 или в отделе кадров по адресу Восточное шоссе, 28, кабинет 15.
0: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
2: Категория 0+.
3: 2026 год.
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и заместитель председателя правительства Российской Федерации, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Чернышенко обсудили внедрение IT-решений в ключевые сферы экономики региона. Встреча прошла в Институте радиоэлектроники и информационных технологий, расположенном в кампусе УРФУ. Здесь накануне начал работу Центр цифровых технологий «Школа-21», учебный курс которого включает изучение цифровых технологий в микроэлектронике, искусственный интеллект, анализ данных и цифровое сопровождение технологических процессов. IT-технологии широко применяются на многих уральских предприятиях, помогая реализовывать производственные задачи. Идет разработка единой автоматизированной системы управления технологическими процессами, в том числе с применением элементов роботизации и компонентов искусственного интеллекта, что соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В поселке Валериановск открылась обновленная библиотека. Ей присвоен статус «модельная», пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Модернизация прошла по нацпроекту «Семья» при поддержке Евраза. Компания вложила более 3 миллиона рублей. На эти средства заменили окна, отремонтировали входную группу и полы. Поддержка Евраза также помогла привлечь 8 миллионов рублей из федерального бюджета на комплексный ремонт под ключ. Библиотека получила новую мебель и технику. Фонд пополнился примерно 1000 из здании. Библиотека обслуживает более 9000 жителей Валериановска и Качканара. Финальный опрос Международного фестиваля молодежи показал, что 95% иностранных участников стали относиться к России положительно. Кроме того, 92% иностранных участников выразили желание снова приехать в Россию, а 95% признались, что испытали счастье. Накануне отъезда гостей спросили, какую песню они считают гимном фестиваля. Иностранные участники выбрали композицию «Матушка-Земля». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено, акция до конца сентября текущего.
4: Аками. Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 9 до 15 градусов тепла.

0: что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль, но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43, от с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
1: Прикупила пуховик Вахара я и хожу такая офигенная.
2: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
3: Нижний Тагил, не Сахара.
2: Одевайтесь в Ахара.
4: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
1: Офигенная.
5: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2016 год.
6: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
8: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в «Осмото Тагил». Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
10: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом. А Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Все чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия.
1: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас Мототагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
2: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Екатеринбурге провожают участников международного фестиваля молодежи. И если гости из других регионов отправляются домой, то для иностранцев знакомство с Россией продолжается. Они отправятся в путешествие по 35 регионам, где продолжаются.

0: Продолжат знакомиться с русской культурой. Путешествие, как и сам фестиваль, обещает быть насыщенным и раскрыть Россию с разных сторон. Так, гости познакомятся как с русским севером, посетят Архангельскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, так и с югом Карачаево-Черкесия-Адыгеи. Уделят внимание индустриальному потенциалу России, побывав, например, в Красноярском крае, где гостям покажут производство цветных металлов. За лето этого года областной кожвендиспансер зарегистрировал более 300 обращений пациентов с признаками повреждения кожи от солнца. Медики предупреждают, избыточное воздействие ультрафиолета может привести не только к ожогам и кожным заболеваниям, но и спровоцировать рак кожи. В сентябре с началом бархатного сезона отпусков поток пострадавших только усиливается, говорят в региональном Минздраве. Частое появление на солнце даже осенью может обернуться тяжелыми последствиями гиперпигментации, солнечными ожогами, сухостью и шелушением кожи. Причина – избыточная нагрузка на непривыкший к такому воздействию организм. В Нижнем Тагиле заметили цветущую сирень. Усыпанные пышными метелками соцветий кустарник тагильчане встретили в самом центре города, на аллее Комсомольского сквера. Ботаники уверены, что никакого чуда в этом нет, и мы наблюдаем вторичное цветение. Так растение отреагировало на погодные аномалии прошедшего лета. Сирень решила, что эти температурные качели – смена сезонов. Ее биологические ритмы сбились, началось формирование цветочных почек, а затем и бутонов. Для растения такое запоздалое цветение цветение – большой стресс. Самому кустарнику вряд ли что угрожает, а вот распустившиеся почки следующей весной уже не дадут бутонов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудование до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 9 до 15 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
2: Нижний Тагил, не Сахара.
1: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
3: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
4: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
7: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают.
8: Категория 0+. 2026 год.
9: Прикупила пуховик в Ахара я и хожу такая офигенная!
1: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
2: Нижний Тагил, не Сахара.
1: Одевайтесь в Ахара.
3: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
9: Офигенная!
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В нидерландском городе Зюндерт прошел крупнейший цветочный парад мира. Он отмечает уже 80-летний юбилей. Участниками стали 20 деревень, которые создали платформы, полностью покрытые георгинами. На каждую ушло около 500 000 цветов разных сортов, а на подготовку – несколько месяцев. Все работы выполнены исключительно волонтерами. Первый парад состоялся в 1936 году в честь королевы Вильгельмины. С 2012 года традиция включена в список ЮНЕСКО. Платформы с живыми цветами проехали по городу, превратив его в гигантскую клумбу. Говорят, что после такого даже обычная прогулка теперь кажется бледной. Гости загородного дома в Арканзасе нашли книгу по рукоделию 1977 года. Обложка выглядела мило, но внутри их ждал сюрприз. Пособие учило делать кукол, которые выглядят так, будто они сбежали из фильма ужасов. Сюрреалистично и даже жутковато. Особенно забавил контекст между веселой обложкой и этими странными фигурками. Фотографии разлетелись по социальным сетям и вызвали у пользователей много смеха и удивления. Некоторые пошутили, что это не учебник, а руководство для начинающих колдунов. Впрочем, кто знает, может, именно такие куклы и были в моде в конце 70-х, или это просто результат слишком вдохновленного рукоделия. Когда девушке Кэт понадобилось уехать на несколько дней, друзья вызвались присмотреть за ее котами. Но хозяйка подошла к инструкции серьезно, и получилось очень забавно. Вместо обычной записки она оформила на каждого питомца отдельную карточку с фото, кличкой, привычками и даже антипатиями. Например, один кот любит спать только на левом боку, а другой боится звука открываемой банки с кукурузой. Прочитав такие руководства, друзья узнали котов лучше, чем некоторых сослуживцев. Сама Кэт уехала спокойно, а питомцы весь ее отпуск провели под присмотром людей, которые теперь знают их почти как своих собственных. Такая инструкция – доказательство, что у кошек тоже есть характеры, и чтобы их понять, нужно просто быть немного Кэт. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть,

0: достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения, уточните продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

0: На Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Екатеринбурге провожают участников международного фестиваля молодежи. И если гости из других регионов отправляются домой, то для иностранцев знакомство с Россией продолжается. Они отправятся в путешествие по 35 регионам, где продолжат знакомиться с русской культурой. Путешествие, как и сам фестиваль, обещает быть насыщенным и раскрыть Россию с разных сторон. Так, гости познакомятся как с русским севером, посетят Архангельскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, так и с югом Карачаево-Черкесия-Адыгеи. Уделят внимание индустриальному потенциалу России, побывав, например, в Красноярском крае, где гостям покажут производство цветных металлов. За лето этого года областной кожвендиспансер зарегистрировал более 300 обращений пациентов с признаками повреждения кожи от солнца. Медики предупреждают избыточное воздействие ультрафиолета.

0: Ультрафиолета может привести не только к ожогам и кожным заболеваниям, но и спровоцировать рак кожи. В сентябре с началом бархатного сезона отпусков поток пострадавших только усиливается, говорят в региональном Минздраве. Частое появление на солнце даже осенью может обернуться тяжелыми последствиями – гиперпигментацией, солнечными ожогами, сухостью и шелушением кожи. Причина – избыточная нагрузка на непривыкший к такому воздействию организм. В Нижнем Тагиле заметили цветущую сирень. Усыпанный пышными метелками соцветий кустарник тагильчане встретили в самом центре города, на аллее Комсомольского сквера. Ботаники уверены, что никакого чуда в этом нет, и мы наблюдаем вторичное цветение. Так растение отреагировало на погодные аномалии прошедшего лета. Сирень решила, что эти температурные качели – смена сезонов. Ее биологические ритмы сбились, началось формирование цветочных почек, а затем и бутонов. Для растения такое запоздалое цветение – большой стресс. Самому кустарнику вряд ли что угрожает, а вот распустившиеся почки следующей весной уже не дадут бутонов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудование до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил» – автоня оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

На Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 9 до 15 градусов тепла.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо. А теперь проваливай.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции.

оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
3: Территория звука.
2: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук. Звук.
4: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
5: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
6: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Рус».

«Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Пока доступны еще отдельные теплые сентябрьские деньки, напоминающие о лете, начинаем вместе с ремиксом проекта «Elegant Ape» на композицию Антона Ишутина «Down» для издательства «Deep Strips».

На прошлой неделе мы послушали великолепный ремикс Евгения Тьерри Тома на эту композицию, совместную работу Starving Yet Full и Stay Golden под названием In The Air. Сегодня послушаем другой ремикс от российского проекта Come Closer.

эту композицию в первом приближении, в первой демо-версии Николай Манчев, Горджи Хевик, показал, если правильно помню, в конце мая, в начале июня. Релиз был запланирован на июль, но затем, видимо, график и обстоятельства внесли свои коррективы, и сейчас «Далеко» доступно на всех основных площадках. Издательство Shanti Mansion, и мы сегодня к нему еще, думаю, вернемся.

стабильной, постоянной деятельностью осень 2026-го встречает и издательство Семена Холодкова Inspired Virtue. Каталог практически дошел до юбилейной отметки в 100 релизов. Это 92-й российский проект NEV и композиция Olymp.

Петр Костенко поделился новой работой Костенко Brothers, композицией Love 1998, очевидно, отсылающей в 1998 год. Поэтому с удовольствием

0: В эфире «Лаборатория русской кибернетики». Ее заведующий Александр Киреев.
1: Помните песенку «American Boy», которая «American Boy, American Joy»? В 1990-м под нее девушки мечтали оказаться на месте условной героини в «Шереметьеве-2» с билетом до Нью-Йорка на синем «Боинге 747» от «Pan American». И с тех пор прошло столько лет, что хочется поинтересоваться, а как же там сам жених? Ну, давайте представим, что девушка реализовала свою американскую мечту, заработала кучу денег и вернулась домой. Ну а тот условный American Boy до сих пор вспоминает ту самую девушку из России, ждет ее возвращения. И с таким продолжением старого знакомства можно включать старый новый хит «Girl from Russia» екатеринбургского проекта «Digitalo». Поет здесь Дмитрий Васильев, музыку он пишет вместе с Максимом Васильевым на бэк-вокале «Soulia ID». Господа начали в 2013-м, уже через год попали с этой песенкой на сборник немецкого ZYX, а в 2016-м открыли ею дебютный альбом «Say Yes». И вот в сентябре 26-го он появляется на Bandcamp. 13 лет с момента создания проекта, 10 лет альбому. А ведь кому-то из сегодняшних слушателей в год его выхода родители еще ограничивали время за компьютером. Но вот а теперь можно самостоятельно купить 7-минутную версию этой диско-песни и включить ее на вечериночке. В какой-то момент взрослой жизни появляются и такие желания. И вот только представьте культурную инвазию. Музыканты с Урала, английский вокал, итальянская диско, немецкий лейбл. Мне нравится, сколько здесь километров на одну любовную историю. И ведь у такого звучания по-прежнему есть своя публика, свои сборники и длинные версии по 7 минут. Ну а дальше я бы поставил на очередную встречу с тиктокерами, чтобы тренд пошел чуть дальше, чем «Ты ругаешь дождь». И, кстати, напомню, 6 лет назад в 166-м выпуске «Премикшера» у нас был целый час итало-диско с Николаем Куценко «Итало Бенди Бенти». Поинтересуйтесь при желании. Ну так а что же наш American Boy и Girl from Russia? Пусть девушка ответит, он купит билет, а дальше у них будет общая кухня и вечный спор, чья же очередь выбирать музыку этим вечером. Вечная история и в 13-м, и в 20-м, и в 26-м. Давайте послушаем Digitala и песенку Girl from Russia. Что ж, American Boy, теперь твоя очередь паковать чемодан.

Спасибо лаборатории русской кибернетики за аутентичную премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с издательством «Север» братьев Михаила и Павла Новиковых. Это, возможно, малоизученный еще в русской кибернетике поджанр афромелодик. Nuvo и Clarisse записали трек «So Sweet», «Так сладко».

обещал, что еще раз сегодня в первом редакционном кибернетическом часе заглянем в премьеры издательства Shanti Mansion и с удовольствием делаем это. Ремикс музыканта Этне на композицию Havada российского дуэта Volen Sentir. Причем довольно редкий по сегодняшним меркам хронометраж, около 8 минут, и мы послушаем основную часть.

сразу несколько источников, как российских, так и зарубежных, подтверждали, что в июле 2026-го Артур Вертиджини дал старт собственному лейблу Voyager 99. Второй сингл в его каталоге сентябрьский с двумя треками. И сегодня мы послушаем заглавный Lonely Night, «Одинокая ночь». Не Silver Night, как сейчас модно, но по-своему стильно и неповторимо.

Welcome to my world. Do you think about me? Welcome to my world.

Эту композицию в кибернетическом эфире я хотел сыграть уже 3 или 4 недели подряд и все не находил подходящего места, подходящего контекста. Настолько она самобытная. Но вот вместе с премьерой Артура Вертиджини сейчас должно получиться. Евгений Рудин, диджей Грув, Александр Попов и Крис Уиллис. Without Your Love и российский лейбл Interplay. Вы, безусловно, вспомните, откуда этот супер узнаваемый вокал Крис Уиллис и Давид Гетта записали в свое время как минимум 3 мультиплатиновых сингла Just a Little More Love, Love Don't Let Me Go и Love Is Gone. Теперь Крис записывается и с русскоговорящими артистами.

завершении первого кибернетического часа нашего редакционного обзора сегодня Ласло Баркаси и его проект Explosion, композиция Pulsar, записанная в соавторстве с Сарой Окс.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.

terminate. You're not even close to the biggest slime.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
3: В эфире «Территория звука».

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Долго искал других, но себе ответ. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Моя

прощаться ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?